0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный 4,9, при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7,12, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно, с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 10-15 градусов выше нуля. По востоку до плюс 19. В Витебске ожидается плюс 17-19 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 10-15 градусов выше нуля. По востоку до плюс 19. В Витебске ожидается плюс 17-19 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно, с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер юго-восточный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 10-15 градусов выше нуля, по востоку до плюс 19, в Витебске ожидается плюс 17-19 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Привет, Радио Витебск! Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 10-15 градусов выше нуля. По востоку до плюс 19. В Витебске ожидается плюс 17-19 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев, со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 10-15 градусов выше нуля. По востоку до плюс 19. В Витебске ожидается плюс 17-19 градусов. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Президент Беларуси подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси с Китайской Народной Республикой. Документ обновляет, развивает положение предыдущей директивы о двусторонних отношениях, определяя новый этап сотрудничества с акцентом на конкретные планы и задачи на ближайшие 5 лет. В качестве основных направлений взаимодействия выделены укрепление политического диалога, сохранение исторической памяти, приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, а также участие Беларуси в глобальных инициативах Китая. В экономической сфере особое внимание уделено углублению промышленной и технологической кооперации, развитию торговли, инвестиций и инноваций.
1: В мире.
2: Власти Ирана не возобновят переговоры с США по урегулированию конфликта, пока Вашингтон не выполнит 5 условий Тегерана. Об этом сообщило агентство ФАРС со ссылкой на источник, передает Белта. По его информации, условия включают окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане, снятие антииранских санкций, высвобождение замороженных иранских средств, компенсацию ущерба, вызванного войной, а также признание права Ирана на суверенитет над Армузским проливом. Как уточнил собеседник агентства, Иран также передал пакистанскому посреднику, что продолжение морской блокады в районе Аравийского моря и Оманского залива после установления перемирия еще больше усиливает недоверие к переговорам с Соединенными Штатами. Президент США заявил, что Вашингтон готов заключить соглашение с Ираном только при условии, что его можно будет считать хорошим. Во время общения с журналистами перед вылетом в Китай американский лидер отметил, что намерен подробно обсудить ситуацию вокруг Ирана с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе предстоящей встречи. Во Франции заявили о росте инцидентов с проникновением на оборонные предприятия посторонних людей и беспилотников в 2025 году. Об этом сообщает информагентство ТАСС. Иногда эти проникновения заканчивались кражей оборудования и сырья, также актами саботажа и вандализма, включая поджоги и обливание краской. Пролеты над запрещенными объектами или критически важной инфраструктурой представляют собой растущую угрозу, и сообщения об этом участились по всей Европе. Зачастую они приводят к серьезным сбоям, таким как приостановка обслуживания коммерческих рейсов в Европе, аэропортах в 2025 году. Подобные действия продолжились и в 2026. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер юго-восточный 4-9, при грозе порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, по востоку до плюс 19, в Витебске днем 17-19 тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и на

0: от смотрите-ка, с какого кочевого саунда мы начинаем это утро. Всем-всем-всем доброе, бодрое, улыбчивое, позитивное и пока бездождливое утро. Ну, слушайте, будем радоваться тому, что пока погодные условия нам выдают приятности. Ну и, конечно же, не будем расстраиваться от того, что на работу сегодня. Так как мы помним, вот она, серединка-то рабочий. Дальше, говорят, будет легче.
1: Конечно, легче, потому что, друзья, завтра мы приходим. Четверг, как мы знаем, маленькая пятница. Ну а дальше все по накатанной. Можно смело строить планы на выходные. Поэтому прямо сейчас можно немножечко попить кофе, прийти в себя, потому что все-таки работа сама себя сегодня еще не сделает. Поэтому будем настраиваться пока что на рабочую волну.
0: Вместе с вами настраиваются Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это «Раз будет шоу». Погнали!
2: На радио Витебск «Раз будет шоу». Генеральный партнер «Раз будет шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Реклама.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Рекорд.
1: А еще невозможно не обратить на сегодняшнее число внимание, потому что, друзья, цифра 13. И, как говорят астрологи, нет, не пятница, среда. Если была пятница 13, это же, как знаешь, как что-то хорошее предзнаменование. Слушай, ну пятница, конечно, там же число не имеет значения. А вот что касается среды, то тут астрологи говорят, что вот эти 26 лунные сутки, они, ну, такие себе должны быть. Не знаю, как насчет каждого знака зодиака, но, в общем и целом, не стоит думать о том, что сегодня будет, ну, супер легко.
2: А давайте тогда поиграем вот в таких, немножечко, вот таких вот людей поганых, которым сказали, вот сутки у вас будут вот такие, значит, не очень, а мы такие назло,
1: чтобы очень. Я знаю, кому играть не надо.
2: Чтобы очень были вот так вот. А, окей, хорошо. Но, тем не менее, возможно, мне компанию составят еще несколько знаков зодиака. Давайте все-таки посмотрим, что там у кого и как. Сегодня овнам стоит подкреплять свои слова действиями, и только тогда вам будут доверять. Вообще доверие в этот день очень важная штука, ведь только благодаря ему вы сможете добиться многого.
1: Тельцам тоже не стоит считать ворона. Нужны быстрые ответы и реакции. Только так вы сможете добиться многого. Так что включайте мозг на 100%, чтобы ничего не упустить.
2: Близнецы, в этот день мы принимаем быстрые решения, немедлим. Вы можете добиться успеха именно так. Вселенная будет проверять вас на ловкость, гибкость. Принимайте ее вызовы, ведь сейчас вы совсем справитесь.
1: Раки, вас же сегодня будут критиковать, но не стоит обращать внимания на чужие слова. Опирайтесь лишь на мнение своих близких, потому что именно они дадут вам точную оценку. Конкуренты в этот день будут активны, настроены побеждать, и, к сожалению, вам придется дать им возможность выиграть, потому что сейчас у вас не так много сил, а вот в перспективе все повернется с другой стороны.
2: Сегодня у львов так много энергии, что можно сворачивать горы. Пустите ее в работу, ведь у вас накопилось немало дел. Сейчас можно разобраться со всем. На пути будет много препятствий, но справиться с ними будет не так просто. Подключайте родных и близких.
1: Девы, вам для того, чтобы избежать каких-то настоящих неприятностей, сегодня нужно обращать особое внимание на мелочи, потому что именно они могут испортить всю картину. Так что детали сегодня превыше всего.
2: Сегодня весам нужно отказаться от рутины, а еще от списка дел на день. Проведите время весело и круто сейчас можно. Обязательно общайтесь с незнакомцами, они подскажут много новых идей.
1: Скорпионы же видят цель и не видят препятствий, но они будут. В этом и есть подвох. Так что прежде чем что-то предпринимать, хорошенько подумайте. Возможно, лучше выбрать альтернативный путь.
2: Сегодня стрельцы могут отдыхать столько, сколько душеньке угодно. Никуда не нужно торопиться. И вообще лучше выкинуть в мусорку список дел на день. Релаксируйте по полной программе. Вообще сегодня стрельцам, говорим, советуем вечером взяться за хобби, творчество. Возможно, какие-то перемены вас вдохновит. Именно это ваше творчество. Вам они как раз необходимы. Пора перевернуть жизнь вверх тормашками.
1: Козероги, берите тайм-аут от важных дел и расслабляйтесь по полной программе. При этом, конечно, внутренняя тревожность будет поедать ваш мозг. Но помните, вы ничего не упустите, немного отдохнув.
2: Сегодня водолеям стоит найти золотую середину между самохвалением и скромностью. И только тогда вы сможете ухватить возможности за хвостик. Все вокруг в этот день будут вас поддерживать. Это обязательно повлияет на вас.
1: Рыбам сегодня лучше заниматься привычными делами. Так риск совершить ошибку сойдет на нет. Кто-то может вас удивить и даже приятно шокировать, и ваша вера в хорошее только укрепится.
2: Ну, а наша вера в хорошее тоже укрепляется. А еще вера в то, что музыкальное время, оно пролетает незаметно.
0: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов. Белагропромбанк.
4: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: что ж, друзья, прямо рано утром важная и полезная информация для всех, кто находится в поисках работы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с заработной платой от 1200 до 1350 рублей, слесарь-ремонтник с заработной платой от 1800 до 2000 рублей, подсобный рабочий с заработной платой от 1100 рублей до 1250 рублей. Телефон отдела кадров 22 76 08 или же с кодом 29 729-47-68.
1: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Витебская милиция предупредила о сезонном росте краж велосипедов. Витебск официально примет статус столицы открытого мотосезона «Предвинья». Витеблянин Роман Туравинов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по тхэквондо. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Ну что, автоприветы, авто с утра, утренние поздравления, всякие пожелания, не знаю, вот эти вот добрые позитивные моменты, они же каждому из нас нужны и важны.
1: Ты знаешь, говоришь, как добрый гном какой-то. Ну, примерно так это звучит, но, друзья, да, на самом деле, что-то хорошее с утра всегда приносит удачу на целый день, поэтому прямо сейчас будем поднимать настроение незнакомым людям. Для этого смотрим по сторонам, ищем мимо проезжающие автомобили, фотографируем их номера, если удобно, можно печатать вручную, тут уж дело ваше, и присылаем к нам вайбер по номеру 7071071.
0: Мы будем очень и очень ждать. Есть определенные категории людей, которые просто фотографируют номера или нам печатают. Есть те, которые охотятся за какими-то красивыми и передают привет им. В любом случае, как бы то ни было, присылайте, мы ждем. Ну, а если у вас есть какие-то заготовленные свои, тоже ожидаем, зачитаем. Если же никого нет, ничего, напишите номер своего автомобиля и передайте всему городу привет. 3-2-1, автоприветы!
2: С утра пораньше разбудит шоу!
3: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: мы зайдем в наши мессенджеры, Viber, Telegram и посмотрим, что вы нам понаписали. А понаписали вы нам много чего, поэтому давайте не разглагольствовать, зачитывать. Вот Валерия нам пишет 9961KK2. Всем хорошего настроения. Вот, пожалуйста, отправляется.
1: Есть еще и Леся. Она поймала Peugeot с номерами 5494. Ему улетает отдельный приветик. Желает Леся доброго и бодрого. Утречка от Рено 1676.
0: Yes, приняли, поняли. Елена у нас на связи, говорит, утренний приветик от Еленочки на Аудюшке, Кюшке на Фрунзе. Всем активного и позитивного дня, а также настроение. Что здесь поймано? Шевроле 2103. Все, руки вверх за вами, Елена, вам привет передает.
1: Я думала, руки вверх играют в автомобиле, но нет, да, оказалась именно такая ситуация. Есть еще и Вадим у нас на волне. Привет Александру на Майз 1372, Елене Андреевну Хюндай 1090, Саве на Хови, нам с тобой, всему коллективу. Всем отличного дня и хорошего настроения желает Вадим. Также Вадим у нас успел словить Митсубиси с номерами 3946, хотя на самом деле на фотографии пробка, поэтому, друзья, если пересчитать все автомобили, это может затянуться на очень долгое время.
0: Да, у нас тут, между прочим, Сергей ждет, который говорит: доброе утро всем, привет от белого МАЗа 5075, всем шоферам, мазистам Витебского облагросервиса. А нам с тобой тоже отдельный привет, коллективу Радио Витебск, всем хорошего дня и удачи на дорогах. Даже вот на каком-то из остановок светофоров, либо еще где-то, на загрузке тут со своим коллегой Сергей успел поговорить, поэтому к вашему коллеге тоже на синем МАЗе привет.
1: Есть еще и Максим, говорит, привет всем, но отдельно поймал Максим Мерседес с номерами 7560. Есть и ответный привет от Елены, от черного Хюндая 1090, на Замковой привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372, Вадиму на МАЗе 1369, нам с тобой отдельный приветик, всем отличного настроения и хорошего дня. Также Лена успела словить Kia с номерами 1247.
0: Слушай, следующий привет мне хочется начать так. Димон!
1: Я проснулась, спасибо.
0: 1992, ЕС-2, привет серебристому Опелю, пускай делает свою ласточку, пишет нам как раз-таки Димон.
1: Так, тоже дело хорошее. Есть у нас еще привет от Натали. Натали у нас говорит: доброе утро, передайте привет дочери Анисии. Пожелаю тебе сегодня победы в соревнованиях по прыжкам на батуте. Ты лучшая, я тебя очень люблю. Да, друзья, и такое имеется, поэтому, Наташ, вашей дочке, конечно, желаем победы. Определенно это должно быть так. И Александр тоже к нам присоединяется, передает привет Вадиму Сергеевичу, Елене Андреевну Хюндай, Саве на Хови. Нам с тобой говорит, что мы лучшие. Спасибо, Саш, большое. И
0: быстрее.
1: Рено. Рено тут на фото есть.
0: Выше.
1: Подожди, не торопи, любовь. 2665 номера Рено Логан. Это такси. Все должны об этом знать.
0: Я хотел сказать, что слоган сегодня у девочки будет быстрее, выше, сильнее.
1: Конечно, нет, конечно.
0: Вот это вот высказывание твое я запомню. А вот и Сергей тут с Русланом по кофейку вам. Кстати, из нашей фирменной термокружки Радио Витебск, которую вы сможете выиграть в наших каких-то дальнейших активностях.
1: Есть Руслан, да. Руслан успел прислать свое сообщение. Привет всем автомобилистам. Ребята, давайте соблюдать культуру вождения. А без этого, друзья, на самом деле никуда, потому что это прежде всего безопасность на дорогах.
0: Давайте не только культуру вождения, а вообще культуру. Что вы там, бескультурщина развелась? Сейчас всем тут ата-та сделаем.
2: От А до Авто. Реклама на Радио Витебск.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: что, размялись немножечко в первые 60 минутки, да? Все, въехали в рабочую колеечку, как это еще можно сказать? Ритм там, темп, называйте как
1: не
0: хотите.
1: Не смогли избежать неизбежного, друзья. Вот так вот это можно назвать, потому что действительно сегодня все мы еще двигаем на работу в полный рабочий процесс, но это должно приносить не только результат, но еще и удовольствие, поэтому больше общайтесь. Вы хотите на какой-то отдых, перерыв, попейте кофе, я не знаю, просто чтобы вам было сегодня легко и весело.
0: Даже добавить нечего. Золотые слова. Друзья, записывайте. Такие цитаты нужно знать.
2: Радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В агрогородке Крынки Лёзнинского района состоялось торжественное открытие ежегодной вахты памяти воинского захоронения. Знаковое событие, призванное увековечить подвиг героев Великой Отечественной войны, было организовано Витебским областным общественным объединением военно-исторический патриотический поисковый клуб «Витебский рубеж» в сотрудничестве с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном вооруженных сил. В этом году поисковые работы развернутся не только на территории Лёзничи, но и в Витебском районе. Как сообщила газета «Витебские вести», в масштабном мероприятии примут участие и школьники Витебщины. Витебск официально примет статус столицы открытого мотосезона «Предвинья» уже в субботу. Масштабное событие объединит более 1500 байкеров не только из Витебской области, но и гостей из Российской Федерации. Торжественный мотопробег в этом году приурочен к знаковой дате – Дню флага, герба и гимна Республики Беларусь. Праздник начнется с формирования колонны, которая торжественно проедет по главным улицам города. На 13 часов запланирован официальный старт. Основная праздничная локация развернется на площади Победы. Как сообщают «Витебские вести», в 14:15 состоится торжественный момент. 6 мотоциклистов внесут государственный флаг Беларуси. Сразу после этого начнется флешмоб «Поем гимн вместе». Участники отдадут дань памяти героям, возложив цветы к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины. Показательные выступления начнутся в 14:30. Профессионалы подготовили сложные трюки и фигуры высшего пилотажа на мотоциклах. Кроме того, будет представлена мотовыставка, на которой можно будет увидеть современные модели техники и актуальные новинки экипировки. Кульминацией дня станет акция «Мотосемья», подробности которой организаторы пока держат в секрете. Все детали станут известны только во время праздника. Организаторы обещают участникам яркие эмоции. Витебская милиция предупреждает о сезонном росте краж велосипедов. По словам правоохранителей, главной причиной краж становится беспечность самих граждан. Велосипед, оставленный без присмотра и средств защиты, становится легкой мишенью. В милиции подчеркивают, каждый собственник должен осознать, что подъезд – это не гараж, а лестничная клетка, не камера хранения. Для безопасности необходимо использовать замок. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели, проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный 4,9, при грозе порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, по востоку до плюс 19, в Витебске днем 17-19 тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Восток».

0: Минск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой

0: Витебск.
1: А вот знаете, оказывается, женское общение, оно очень даже немаловажно. По крайней мере, определенные исследования показывают, что когда женщины выговариваются друг другу, то есть именно женщина женщине, снижается уровень кортизола, там все перестраивается, эмоциональное состояние налаживается и так далее, и так далее. А вот если высказаться мужчине, то наоборот, работает это не совсем так. Поэтому такие, знаешь, вот девичьи проблемы все-таки нужно делиться девочкой с девочкой.
2: Mm-hmm. Я помню, что вам там еще и
1: раз в 22 дня, вам каждую пятницу. Я тоже помню твой соцопрос.
2: Просто понимаешь, вот, когда девочка выговаривается девочке, как будто бы кортизол, наоборот, повышается. У вас выходит это все на какие-то повышенные эмоции.
1: Это адреналин, это не кортизол.
2: Да, адреналин. Ну ладно, тогда хорошо, пусть будет
1: кортизол
2: так.
1: Нам мужчины просто поднимают, знаешь, этот
2: просто
1: уровень стресса.
2: Когда вы выговариваетесь мужчинам, там все спокойненько, вас
1: выслушивают,
2: не перебивают. Вас слушают и не перебивают. Вот что это значит. Ладно, вижу твой взгляд на мне, поэтому пора все-таки нажимать по ходу кнопочку.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Вики. Весенний хит на радио Витебск представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Знаешь, вот после такого классного, кайфового, хочового, я бы сказал, трека, можно рассказать и следующую новость. В общем-то, вчера в интернете я увидел личное зарождение нового мема. Mm-hmm. Уж с сегодняшнего дня, поверьте, очень много будет видосов, связанных на эту тему. Знаешь, всяких подписей там оригинальных.
1: Я хочу слышать историю.
0: История. Парень в Ишиме, оказывается, пошел на тусовку вместе со своими друзьями. А проснулся он в вагоне с углем и так доехал до Тюмени. Зовут парня Дмитрий, да. Тусил вот в клубе, а дальше все как в тумане. Проснулся от стука колес в товарном вагоне с углем. Ты представляешь, насколько он еще и кружочки вот эти вот в Телеграм записывал своим друзьям, что типа, я не понимаю, что происходит, я еду сейчас, не знаю где, не знаю куда. И потом следующий, второй вот этот вот, я, приехал в Тюмень. Я сегодня на работу не приду. Чтобы ты понимал, он весь чумазый, грязный. Ну, понятное дело, что уголь. И вот как так можно?
1: Я не знаю, но это, наверное, хороший отдых. Вот пока ты рассказывал, это я уже успела загуглить расстояние. Это, между прочим, 300 километров. И с учетом дороги, там порядка 4-5 часов дорога занимает. Это на автомобиле, попрошу заметить.
0: Ну вот, пожалуйста.
1: А ему нужно было найти поезд, залезть каким-то чудным образом, между прочим, в вагон и прекрасно отоспаться в течение 5 часов.
0: Это, знаешь, когда ты попросил активированный уголь, и друзья такие, будет
1: тебе уголь.
0: Думаешь,
1: животик болел?
0: Да, аптеки закрыты, в Ишиме все. Ночью. Давай, родной, хавай.
1: Скажи, сколько наберешься, твое.
0: Больше, не меньше. Вот, поэтому, друзья, если где увидите, ну, посмотрите видео до конца. Очень эмоционально парень, я бы так сказал, выражался. Ну, улыбает ситуация.
2: Проспал? Разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
3: С 14 по 17 мая мега скидки в Грин. Свинина тазобедренная 12,99 за килограмм. Фарш из свинины и индейки местное известное 15,99 за килограмм. Филе цыпленка 11,99 за килограмм. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 70-43. Звони.
5: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы 60-11-60.
8: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
9: Твоя любовь так похожа на ртуть, но ты позволишь мне ее испеть, если...

0: У меня тут одна такая мысль, да, она ненавязчивая, но все-таки промелькнула. Вот смотрите, 13 мая уже на календаре. И я просто вмиг представил, что как будто бы на прошлой неделе был Новый год, и все сидели за столами, а потом мы собирались и обсуждали, как у кого прошли вот эти вот новогодние.
1: Знаешь, главное, чтобы потом следующим образом ты не успел моргнуть и не оказался уже в осени. Вот да. Так вот это работает, потому что летом, мне кажется, как и выходные, пролетает всегда незаметно.
0: Моргнул — весна, отвлекся — лето, осень.
1: Останавливаемся на лете, все. Да, дальше не идем.
0: Давайте, именно туда и пойдем в ближайшее время, поэтому переворачиваем свои календари и отправляемся в теплую горячую пору.
2: Радио Витебск. 91.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Литва заявила о готовности дополнительно разместить около 1000 выводимых Соединенными Штатами из Германии военных. Глава Минобороны Греции подтвердил, что обнаруженный у острова Левкада ударный беспилотник принадлежит Украине. В БРСМ сообщили о проводимых мероприятиях, которые направлены на укрепление семейных ценностей. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Витебске. Весенний хит на радио Витебск представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Теперь.

0: Реклама. Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Здравствуйте, мы к вам с предложением. Хотите ли вы классный бокс с отличным наполнением? Если ваш ответ «да», то определенно вам следует присоединиться к этой игре.
1: Между прочим, игра у нас проходит в Вайбере номер 7071071. Есть у нас вопрос, мы его вам задаем, а затем ждем ваши варианты ответа вот к нам в мессенджер. Кто справится с заданием первый, тот и залетает в наш список претендентов. И уже в эту пятницу кто-то заберет с собой классный, крутейший бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
0: Ну и, конечно же, вопрос будет связан тоже с этим футбольным клубом, с их игроками. Вот смотрите-ка, значит, в чемпионате Беларуси есть список бомбардиров, да, это те люди, которые больше всего голов забивают в нашем чемпионате. После 7 туров есть представитель футбольного клуба МЛ Витебск, на счету которого 3 гола. Назовите, пожалуйста, фамилию, имя этого человека, этого игрока. Поехали, время пошло.
2: Ты

0: слушает.
1: Ну, я не знаю, конечно, по составу команды нужно определенно пройтись. Ну, во-первых, для всех Павел Павлюченко – это вратарь.
2: Неважно, голы были, подумаешь, ему забивали, какая разница?
1: Нет, ему чем меньше, тем лучше забивают, это мы оставим. Тоже, например, еще один представитель, Иван Грудко, это вообще куда-то далеко от футбольного
2: клуба.
1: Слушай,
2: ты будешь перечислять абсолютно всех, кого нам присылали?
1: Ладно, хорошо, я назову того, кто самым первым и верно прислал свой вариант ответа. Это сделал нам Артем. Цифры вашего номера заканчиваются на 676. Александр Мисарович с тремя голами занимает на данный момент четвертую строчку в списке бомбардиров чемпионата Беларуси по футболу.
2: Ну, его мы с этим, конечно, поздравляем. Собственно, как и Артем, с тем, что он залетает к нам в список претендентов, друзья. Ну, а все остальные не расстраивайтесь. Завтра и в пятницу еще есть шанс попасть в этот самый список.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: С 14 по 17 мая мега скидки в Грин. Сыр полутвердый 13,99 за килограмм. Яйца куриные S1 всего 2,99. Бумага туалетная Зева Делюкс 6,99 за 8 рулонов. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: что-то хотела, что-то перехотела, что-то не захотела. Ну, что, сразу песню об этом, что ли, писать? Ну, это же девушки. Сегодня настроение есть, завтра нет. Но вот, видишь, что?
1: Что это вообще за претензии, так, понимаешь? Ну-ка. Наше настроение напрямую зависит от того, сварили нам кофе с утра, принесли ли. Так. Понимаешь, это все легко исправить, если есть желание.
0: В постель обязательно?
1: Нет, хотя бы просто чайник поставить.
0: Да, вот именно. Видите, какие мелочи делают все это прекраснее. Поэтому, друзья, иногда же, как говорится, чтобы к вам хорошо относились, нужно, чтобы и вы тоже времени не теряли. Поэтому let's go, let's go.
2: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Беларуси в одной из воинских частей проходит практическое занятие по обеспечению пожарной безопасности объектов хранения. По данным Минобороны, военнослужащие военной команды противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ отработали действия по предотвращению возгорания и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По замыслу занятия в результате весенне-летней грозы происходит возгорание на складе. Расчет в кратчайшие сроки локализует и ликвидирует пожар.
1: В мире.
2: Литва заявила о готовности дополнительно принять на своей территории около 1000 американских военных из 5000 выводимых Соединенными Штатами из Германии. Об этом заявил журналистам командующий литовской армией, сообщает Белта. При этом было отмечено, что речь не идет о предельных возможностях страны. Существующая военная инфраструктура Литвы позволяет размещать и обеспечивать подготовку подразделений бригадного уровня. Как подчеркнул генерал, численность такой бригады в зависимости от комплектации может достигать 5000 военнослужащих. Глава Минобороны Греции подтвердил, что обнаруженный у острова Левкада ударный беспилотник принадлежит Украине, об этом сообщает телеканал ABC News. На встрече министров обороны Европейского Союза глава ведомства Греции назвал инцидент угрозой для судоходства в Средиземном море и чрезвычайно серьезной проблемой. Он отметил, что поднимет этот вопрос во время общения со своими европейскими коллегами и непосредственно с украинскими официальными лицами. Как отмечает Белта, остров Левкада находится на оживленном водном пути между Грецией и Италией и пользуется популярностью туристов, путешествующих на яхтах или паромах, а также на коммерческих судах. Заместитель министра морских дел и островной политики Греции заявил о возможности того, что беспилотник вышел из строя и двигался неуправляемо. Таким образом, этот аппарат, черный объект без навигации, несущий взрывчатку, мог столкнуться с туристическим судном.
1: В Беларуси.
2: В БРСМ сообщили о проводимых мероприятиях, которые направлены на укрепление семейных ценностей. Одним из первостепенных брендов организации является республиканский семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села». Он проводится с целью популяризации сельскохозяйственного труда и тех молодых людей, которые сегодня в том числе обеспечивают экономическую и продовольственную безопасность страны, отметили в Союзе молодежи. Также в рамках Славянского базара ежегодно проходит республиканский семейный форум, который заканчивается выездной церемонией бракосочетания. Реализуется образовательная программа «Я, моя семья». «Я, моя родина», в которой участвуют школьники. Союз молодежи также проводит медиапроект «Все начинается с семьи». Его основной целью является продвижение многогранного образа белорусской женщины, которая успешно реализует себя в семье, материнстве и профессиональной деятельности. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели, проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебские по области облачно с прояснениями, временами дождей, в отдельных районах грозы, ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, по востоку до плюс 19, Витебске днем 17-19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11. Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Вместе с тобой.

0: чисто случайно наткнулся на такую статью. Вот, знаешь, заголовок очень громкий. Городские птицы больше боятся женщин, чем мужчин.
1: Конечно, чисто случайно, как будто специально не искал.
0: А знаешь почему?
1: Они с утра видели.
0: Если к птице подходит человек, она, увидев женщину, улетит куда скорее, чем если бы приближался мужчина. В ходе экспериментов, представляешь, целые эксперименты были, подбирались мужчины и женщины одинакового роста в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи, дрозды и прочие безошибочно определяли женщин и спасались от них. И вот не знают, как это объяснить. Можно предположить, что птицы более чувствительны к феромонам женщин, но это остается чисто умозрительным таким заключением.
1: Так, я не знаю, звучит очень обидно почему-то, потому что, мне кажется, женщины кормят там птичек гораздо чаще, чем мужчины, и, наверное, они должны быть к нам добрее, но...
0: Возможно. А как же все вот эти вот диснеевские мультики, сказки, когда там принцесска запела, все птички прилетели, весь зверинец собрался.
1: Я вспомнила картинку из Шрека, когда она завизжала, и птичка лопнула.
0: Что-то в этом мультике знали.
2: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Представляешь, вот есть интересная ситуация. Произошла она с одной из стран в море. Есть такая страна Ангилья. Вот располагается на островах, и там она действительно небольшая такая, достаточно, ну, можно сказать, скромная. Даже кто-то говорит, что бедная, относится к бедным странам. Так вот, когда пришел мировой интернет к нам, всем же начали раздавать домены. .ru, .com, там, kz.ru и так далее. И им достался Ангилья. Домен AI. И вот когда попер искусственный интеллект, все захотели себе домен с вот этим вот, ну, например, там что-то .ai. И вот теперь таких сайтов регистрируется больше 200 в сутки. Все они регистрируются на домен этой страны, и что приносит в сутки более 50 миллионов долларов. Более 200 сайтов, представляешь?
1: Я не представляю, если честно. Единственное, что, знаешь, радует, если люди реально жили не очень хорошо в этой стране и могут таким способом повысить свой уровень жизни, качество жизни, то почему бы и нет? Если вот фартануло, так фартануло.
0: Ты как в воду глядишь, потому что все эти деньги они пустили на бесплатную медицину, бесплатное образование и развитие своей страны. То есть они сделали абсолютно, убрали налоги все.
1: Вот это чиновники, да?
0: Да, они убрали все налоги, сделали доступной медицину, образование и, ну,
1: все вот эти социальные блага.
0: Да, да, да, социальные блага. И планируют дальше развиваться, говорят, потому что нам круто, что пришло такое
1: фартануло,
0: чудо.
1: Повезло, да. По-другому ты не скажешь.
0: Ну, это круто. Мы рады за эту страну. Действительно, вот классная новость. Очень-очень позитивная.
2: Всем привет. Это Зиверт. Ты слушаешь мою новую песню на радио Витебск.
3: Все мы изначально

0: Реклама на радио Витебск.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. «Большие возможности» для больших планов.
4: Белагропромбанк. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Ну а теперь, Настя, давай. Правду ли поет Люся Чеботина? Все будет, как ты хочешь.
1: Ну там же надо делать много чего для того, чтобы было так, как ты хочешь.
0: Нет, подожди, у нее еще по минимуму. Это не базовый минимум трек от Ами и Бойки и Саби. Здесь вот взаимная любовь какая-то.
1: Ну так
0: знаю.
1: А почему нет? Слушай, если все взаимно, то, конечно, будет так, как второй человек, вторая половинка хочет.
0: Все, мы официальное подтверждение выяснили, что все может, имеет место быть. Поэтому, друзья, взаимодействуйте вместе с собой.
1: Разговаривайте, делитесь, любите, цените, обнимайте,
0: уважайте.
1: Не знаю, и все остальное.
0: Без айфонов.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. За минувшие сутки в милицию Беларуси поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Иран заявил о расширении зоны контроля в Ормузском проливе. Россия провела успешный пуск новейшей ракеты «Сармат». Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Давайте пофоткаем то, что видим. Ну и что? Не надо нам ничего для этого делать. Все-таки взять в руки мобильный телефон и щелкнуть любой кадр. Сколько это времени занимает? Секунд 10. Еще 5 секунд прислать к нам в Вайбер, Телеграм. И на все про все 15 секунд. Даже не 30. Даже
2: Я не знаю. Ну, преуменьшаешь-то. А если телефон на зарядке, если надо сходить куда-то за ним, а потом по дороге кого-то встретишь, поговоришь. Но в целом, ладно, суть
1: для
2: верная.
1: Для этого и есть наша музыкальная пауза вот на протяжении нескольких минут, чтобы все успеть.
2: Вот, все верно. Друзья, поэтому будет несколько музыкальных минут для того, чтобы сфотографировать то, что вас окружает. Затем присылайте к нам Viber или Telegram по номеру 7071071, а дальше дело за малым. Комментируем некоторые фотографии, ну и, конечно, полную подборку можно будет посмотреть в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
1: Умение не важно, важно только, что фото сделано здесь и сейчас, поэтому погнали, полетели! Фото!
0: Твое утро разбудит шоу. Реклама. Готов.

0: проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа». Ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск».

0: Хотел задать себе вопрос, а не пятница ли сегодня? Какое количество фотографий-то прилетело? А нет, просто, видимо, солнце действует вот так вот на людей. Кстати, можете написать, есть у вас солнце или нет. Ну а мы пока зачитаем некоторые фотографии, которые вы прислали. Так, Ольга нам присылает, говорит: доброе утро, работаю на огороде, а вокруг природа. Замечательно прекрасно. У Татьяны тоже тут цветочки и природа. Александр тоже весь в цветах утопает наконечное белево. Слушайте, все сегодня с цветами и классными фотками.
1: Я тебе скажу больше. Если посмотреть абсолютно все фото, которые прислали, то ребят либо в дороге в сторону работы, либо в сторону каких-то дач, но по дороге, у кого-то уже в процессе работы появляются на фотографии везде фактически цветы, и такое имеется. Но есть у меня фаворит до сегодня. Наташа присылает фотографию кота, который буквально нюхает одуванчик.
0: Это как будто это искусство, это Ван Гог в современной интерпретации.
1: Я не знаю, очень похоже на какую-то картинку, прям действительно из Пинтереста, потому что невероятной красоты.
0: Да,
1: есть
0: круто.
1: Еще и Сергей, ему я немножечко даже сочувствую, говорит: ремонтирую камин на даче, слушаю радио Витебск, всем привет, хорошего настроения. Сергей, мы с вами, моральная поддержка, она точно имеется, у вас однозначно все получится.
0: А вы слушайте, Олеся даже подтвердила то, что слушает нашу волну через классный ярко-желтый, опять же мне скажут, что это не желтый цвет, а для меня это желтый цвет
1: радиоприемника. Лимонный, можно сказать.
0: Видите.
1: Нет, ладно, желтый, желтый, все, не притираемся к словам.
0: Да, хорошо. Все, друзья, спасибо большое всем за фото. Ловите полную подборку, полнейшую даже в две части в наш телеграм-канал «Радио Витебск». Отмечайте, ставьте реакции, комментарии, подписывайтесь обязательно. В общем, все вот это вот дело определенно выполняйте.
2: Лови момент. Реклама на «Радио Витебск».

0: входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
1: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Так, Настя, рассказывай, знала ли ты такая, кто такие плювофилы?
1: Плюются на кого-то.
0: Нет,
1: верблюды.
0: Нет, так называют людей, кто забыл дождевик и наслаждается дождем во всех его проявлениях. А вообще, это птичка такая, которая, ну, грустная такая на вид, но на самом деле очень-очень приятная.
1: Все, я поняла, минутка биологии прошла, изучаем вид животных, друзья, возвращаемся в школу и понимаем, что что-то мы явно не помним. Но в целом, я думаю, ты к теме дождя куда-то клонил.
0: Да, надеюсь, его не будем. Ну, а пока в нашем уроке возникает звонок на перемену. Услышимся в начале следующего.
2: Радио Витебск.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. За минувшие сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, подавляющее большинство преступлений предотвращено, зарегистрировано 48. При этом за сутки в ведомстве заблокировали 33 фишинговых интернет-ресурса. Это поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих. Также была заблокирована возможность совершения платежей в адрес 83 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Оперативниками задержаны четверо курьеров, работавших в интересах аферистов. У них изъято свыше 100 тысяч рублей.
0: В мире.
1: Вооруженные силы Ирана расширили зону контроля своих ВМС в Ормузском проливе. Если раньше флот Исламской Республики в основном патрулировал зону вокруг островов у побережья страны, то теперь Тегеран планирует взять под контроль воды на входе и выходе из пролива. Такое заявление сделали в командовании ВМС корпуса стражи Исламской революции, сообщает Белта. Если раньше речь шла о полосе шириной 40-50 километров, то теперь она превышает 300-500 километров. Россия провела успешное испытание ракетного комплекса «Сармат», об этом заявил командующий ракетными войсками в докладе Владимиру Путину, передает ТАСС. Пуск успешный, задача выполнена. Президент России отметил, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Владимир Путин подчеркнул, это самый мощный ракетный комплекс в мире, заявил, что межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в конце текущего года.
0: В Беларуси.
1: Министр здравоохранения сообщил о том, что Беларусь интересна новым зарубежным производителям в сфере здравоохранения. В этом году страной-партнером форума является КНР. Это говорит о том, что взаимодействие в рамках медицинской помощи вышло на достаточно глубокий уровень взаимодействия, подчеркнул Александр Хаджаев в рамках открытия 31-го международного медицинского форума здравоохранения Беларуси. В этом году он впервые проходит в Минском международном выставочном центре. В эти дни город стал центром притяжения для профессионалов сферы здравоохранения из Беларуси и зарубежья. Второй день работы форума полностью посвящен Китайской Народной Республике. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер юго-восточный 4,9, при грозе порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, по востоку до плюс 19. В Витебске днем 17-19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 в

0: Ну что ж, друзья, добрались. Среда, день такой, знаете, немножечко подторможенный, просто потому что как будто бы начало недели уже прошло, и мы все раскачались, но уже почему-то в ожидании. На самом деле, чувство приятное, но немаловажно все-таки сохранять эту бдительность, спокойствие и выполнять все то, что мы должны.
1: Слушай, ну тогда можешь официально меня называть Среда, потому что я тоже немножко подторможенный сегодня, с утра пораньше. Но, тем не менее, уже все раскачались, и все уже в полной боевой, чтобы этот день рабочий как можно скорее завершить и закрыть все цели и задачи. Кстати, у нас есть еще одна незакрытая. Это в последний час, раз будет шоу на волне радио Витебск.
2: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш старт.

0: даже не думай.
1: А прямо сейчас будем продолжать не только рабочую неделю, не только это утро, но еще и стартовую фразу, которую совсем скоро мы вам озвучим. Ваши варианты ответов присылайте, пожалуйста, в Viber номер 7071-071. Но только сами, пожалуйста, тоже ничего не придумывайте. Должен работать сугубо ваш гаджет.
0: Да, автозаполнение, оно это такое. А когда даешь ему какую-то фразу, оно сразу начинает предлагать тебе вот слова какие-то. А вы берете и выбираете. Выбирайте, что понравилось. Получится у вас обязательно предложение, которое мы с радостью зачитаем через несколько музыкальных. Что касаемо фразы, то сегодня она звучит так. Это была не просьба и троеточие. Да, но пока
1: как будто она уже закончена, эта фраза.
0: Но мало ли, что нам подкинет вот этот вот умный гаджет. Поэтому, друзья, действуем, повторяю фразу. Это была не просьба. Все в мессенджеры Viber, Telegram 7071-071.
2: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Жар-пар в Витебске. 4 бани на дровах, 2 подогреваемых чана, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. В честь Дня Победы скидки до 30% на весь май. Телефон МТС 8-510-610.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: 31 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Давайте глянем, что придумало ваше автозаполнение. Напомню, стартовая фраза была такова. Это была не просьба. А далее ваше автозаполнение справлялось с этим всем. Ну и так, погнали, полетели. Начнем с Татьяны. Что у нее получилось? Это была не просьба, но я не могу понять, почему ты так долго думаешь и не могу объяснить, что ты там делаешь.
1: Вау, вау. Целый набор. Но. Есть еще Наташа, говорит, это была не просьба прислать мне в субботу цветы и не только.
0: Да, о, а и цветы.
1: Там, наверное, не так надо было, знаешь, это была не просьба прислать мне в субботу цветы.
0: О, как, вот так даже. Александр нам говорит, это была не просьба прислать акт сверки за период до сентября и всему коллективу радиостанции «Витебск». Хорошего дня. Ну, спасибо, и поработали, и привет передали.
1: Я не знаю, у меня девчонки идут по факту. Анатолий пишет, это была не просьба, а приказ.
0: Ну, а то ж хорошо. Светлана говорит, это была не просьба, это было просто для меня. Вот, уже поснисходительные пошли. А у Надежды получилось следующее. Это была не просьба сообщить об этом, и есть возможность сделать так, чтобы она могла быть на связи.
1: Смотри, Олесь тоже поддерживает вот моих Наташ, говорит, это была не просьба, а приказ. В целом тоже совпадает. Есть еще и Света. Это была не просьба прислать мне на почту. Не могу понять, почему так долго ждать тебя.
0: Совершенно верно.
1: Тоже чувствую, знаешь, голос руководителя.
0: А здесь этот, Наталья читала вот с цветами в субботу?
1: Да.
0: Все, понял. Тогда я двигаю дальше. Сергей, это была не просьба, но я не могу понять, почему ты это делаешь. Это как бы с этой точки зрения. Вот Марина говорит, это была не просьба не писать мне первым.
1: Вау. Что-то не то.
0: Я пытаюсь,
1: наверное. Нет, знаешь, я пытаюсь как-то переосмыслить, к чему бы это могло привести, но ладно.
0: Ой,
1: это
0: я
1: уже
0: тебе за рамками эфира
1: вне,
0: поделюсь,
1: да.
0: К чему может
1: есть
0: привести.
1: Еще и Олег говорит, это была не просьба, и не знаю, как это сделать.
0: Угу.
1: И у Екатерины вообще тут красиво. Это была не просьба, а сюда иди.
0: По факту поставила, и все. А у Светы получилось, это была не просьба прислать скан договор договоренности с печатью на сайте в разделе «Новости». Вот такие вот новости у нас вышли, вот такие заполнения у вас получились. Ну а мы полетели дальше.
2: Даже не думай. Радио «Витебск». Радио для тебя.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Гандболисты национальной сборной Беларуси стартуют на международном турнире в китайском Ганчжоу, сообщает Белта. В первом поединке подопечные Юрия Шевцова встретятся с национальной сборной Китая. Начало игры в 14:30. Накануне в стартовом матче этих соревнований китайские гандболисты разгромили команду Гонконга. Российские гандболисты оказались сильнее молодежной сборной КНР. Во втором матче завтра, 14 мая, белорусы сыграют с молодежной сборной КНР. 15 числа будут соперничать со сборной России. 16-го завершат турнир матчем с командой Гонконга. Сборная Беларуси по пляжному футболу начала заключительный этап подготовки к новому сезону Евролиги. Спортсмены тренируются под руководством главного тренера белорусов, испанского специалиста Николаса Альварадо. Команда готовится на базе Минского спорткомплекса «Олимпийский», а 17 мая отправится в Испанию. В городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария в группе А элитного дивизиона Евролиги соперниками белорусов будут команды Турции, Чехии и Португалии. В квартете Б выступят сборные Литвы, Польши, Испании и Швейцарии. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Напомним, в прошлом году белорусы в третий раз подряд стали бронзовыми призерами Евролиги. В 2021 были обладателями серебра главного континентального турнира. На чемпионате мира 2025 года сборная Беларуси завоевала серебряные медали, уступив в финале бразильцам. Российская теннисистка Анна Блинкова будет соперницей белорусской Александры Сосновичи во втором раунде турнира WTA в Париже. В поединке 1/16 финала россиянка победила представительницу Канады Лейлу Фернандес. Итог встречи 7-6, 6-4. Встреча Сосновичи и Блинковой состоится 14 мая. И в завершении витебчанин Роман Туравинов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по тхэквондо. Соревнование проходит в немецком Мюнхене. Туравинов выступал в весовой категории до 80 килограммов. Под первым номером начал турнир со второго круга. На старте он победил представителя Болгарии, затем в четвертьфинале оказался сильнее испанца, в полуфинале одолел хорвата, отыграв по ходу решающего раунда отставание в 6 очков. В финале белорус встретился с украинцем Кириллом Гурновым и выиграл бой в двух раундах. Ранее в этом году Роман становился призером международных турниров в Арабских Эмиратах и Турции, а в 2025-м завоевал бронзу молодежного чемпионата мира, сообщил телеканал ОНТ. И о спорте на этом пока все.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: успел позавтракать, не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: завтрак.
1: Ах, как красиво звучит ЖТМ, да?
2: Да.
1: Люблю. Люблю, конечно, я горячую пиццу. Но мне она не достанется, тебе тоже не ухмыляйся. Она достанется, друзья, кому-то из вас. Для этого всего лишь и нужно дозвониться к нам в студию по номерам телефонов 60 20 60 60 20 70. Перед этим, конечно, было бы хорошо изучить положение, которое есть на нашем сайте и в наших социальных сетях. А вот что касается самого вопроса, то прямо сейчас вы его услышите.
2: Ой, друзья, самый верный, самый популярный ответ вы должны назвать, по мнению сотрудников радио «Витебск». Вопрос сегодня интересный. Какая еда пахнет так, что невозможно скрыть?
1: Тот вот запах, который она издает, если можно так сказать.
2: Ну, давайте начинать. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе. Это приятный запах или...
2: Это
1: уже
2: подсказка.
3: Но если противный, то рыба.
2: Так, это ваш окончательный вариант ответа?
3: Да.
1: Я нашла тебе, знаешь, коллегу по цеху, если можно так сказать.
2: Да, вот это супер. Слушайте, берете, дозваниваетесь и сразу угадываете. Вот верно вы все сказали.
1: Еще и, понимаешь, еще и с уточнением, что если противный запах.
2: Да, абсолютно верно. Как ваше имя?
3: Тамара.
2: Тамара, очень приятно. Тамара, расскажите, пожалуйста, рыбку запах тоже не переносите?
3: Ну, сказать, что прям сильно нет, ну, нормально.
1: Можно иногда.
2: Да, самое главное, не чистить с этим делом. Не зря же говорят, что четверг только рыбный день, остальные-то нет.
1: Разрешение на четверг получено, значит.
2: Да, передавайте привет и пользуйтесь моментом.
3: Ну, передаю привет всем жителям города Витебска, вам радио. Всем хорошего дня сегодняшнего.
1: Спасибо вам большое за такие теплые пожелания. Вам тоже, конечно, хорошего дня, потому что он еще и вкусный у вас может оказаться. Оставайтесь на линии, будем рассказывать, где и как вы заберете свой приз. Друзья, ну а мы давайте будем слушать, какие же были варианты ответа.
4: Соленый огурец.
5: Пицца.
4: Жареная рыба.
6: Что-то с чесноком.
4: Шпроты.
7: Селедка.
8: Хлеб. Рыбное что-то. Рыба. Рыба.
9: Все, что с чесноком.
4: Чеснок.
10: Сюр стрёминг, по-моему.
2: Ну вот, чеснок и рыба. Прям забиву
1: фавориты
2: такую устроили. Да,
1: ну, ты знаешь,
2: собой.
1: С учетом сюрстреминга и селедки, шпротов, что там еще было, в принципе, рыба
2: да,
1: была
2: ну,
1: явным
2: рыбная,
1: фаворитом.
2: Конечно же, да. Но все-таки, видите, чесночок тоже не отставал. Но, тем не менее, наша победительница права, и она забирает свою вкусную пиццу. Второй завтрак каждый день с 10 до 11 по будням.
0: Твое утро!

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебск.
1: Они бежали.
2: Но они добежали.
1: Я думал, ты спросишь, а кто они?
2: Мы?
1: Скажу, а кто бежали?
2: Я думала, мы бежали, все логично.
1: Ладно, но мы-то уже к нашей финальной точке подходим. Тем более, это она, знаете, такая приятная достаточно. Нет, я не говорю о том, что хочется скорее завершить, раз будет шоу. Нет, мы бы с вами здесь находились еще очень долго. Просто есть тот человек, который просится в эфирную студию, говорит, ну давайте я уже поработаю. Ну и нам как-то, понимаете, стыдно становится, и мы, конечно же, предоставляем возможность.
2: Как-то я этот момент упустила, понимаешь?
1: Ну, ты просто отвлеклась, такой разговор состоялся.
2: Я поняла, как это работает.
1: В общем, Наташа Баталка стоит, мнется перед дверью, не знает, что ей делать, заходить, не заходить.
2: Заходить, конечно, будем запускать Наташу не только в студию, но еще и в эфир, потому что музыкальный бранч определенно должен быть свежий. Что свежий? Свежие музыкальные новинки, свежие новости о звездах.
1: Ой, а там хватает.
2: В общем, там все, что угодно, все, что вам так нравится.
1: Знаете, такая вселенная необъятная. Там каждую секунду что-то случается. И вот лучшее из этого нужно выбрать и донести для вас. С этим и справляется музыкальный бранч. А мы со своей задачей справились. Мы вам утро, надеюсь, улучшили, подняли вам настроение. Где-то кого-то улыбнули, где-то что-то кто-то полезное, толковое услышал. Все, мы свободны. Поэтому, друзья, всем хорошего дня. Это было «Раз будет шоу». У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем пока-пока.
2: Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Министерстве антимонопольного регулирования Беларуси провели анализ двух товарных рынков. По результатам госреестр хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение на республиканском уровне, были включены маркетплейсы Wildberries и Озон. Кроме того, в перечень попало предприятие Белпочта. Информагентство «Спутник Беларусь» отмечает, по закону доминирующим положением считается такая ситуация, когда влияние компании на условия в своем сегменте рынка является решающим. Доминант также имеет рычаги для выдавливания конкурентов или может затруднять им доступ на рынок. Именно поэтому государство следит за такими компаниями. Теперь для этих трех организаций Министерство антимонопольного регулирования установило такой способ ценового регулирования, как порядок установления и применения тарифов. Теперь тарифы должны быть экономически обоснованы, подчеркнули в ведомстве.
1: В мире.
2: Президент США начинает свой государственный визит в Китай. Поездка проходит по приглашению председателя КНР и продлится до 15 мая, сообщает белорусское телеграфное агентство. Изначально визит президента США в Пекин был запланирован на конец марта, но был перенесен из-за ситуации вокруг Ирана. Как отмечает ряд СМИ, это будет первый визит Трампа в Китай с ноября 2017 года и первый визит действующего президента штата в КНР за почти 9 лет. Договоренность о поездке была достигнута во время встречи двух лидеров в южнокорейском Пусане в октябре минувшего года. Тогда же они согласовали ответный визит Си Цзиньпина в США, который должен состояться позднее в этом году. Не исключено, что его даты будут объявлены по итогам переговоров в Пекине.
1: Политика.
2: Министр иностранных дел России заявил о планах Соединенных Штатов задешево выкупить часть северных потоков, которая принадлежала европейским компаниям, чтобы затем диктовать собственные цены на газ. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство со ссылкой на заявление политика в интервью телеканалу РТ Индия. В связи с этим Сергей Лавров напомнил, что при администрации Джо Байдена американская сторона заявляла, что эти газопроводы не будут работать. Кроме того, глава МИД РФ обратил внимание, что иранский кризис в случае затягивания отодвинет сроки нормализации мировых рынков за пределы 2026 года. Около 8500 шагов в день могут помочь сохранить вес после похудения. К такому выводу пришли ученые из Италии и Ливана. Их исследования представили на Европейском конгрессе по ожирению. Отмечается, что люди, которые увеличивали активность примерно до такого количества, лучше удерживали результат. Дело в том, что шаги почти не ускоряют само похудение. Важно питание. Зато потом именно движение помогает телу не вернуть все, как было. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные осадки, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, по востоку до плюс 19, в Витебске днем 17-19 тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. They say the holy water's watered down, and this town's

0: Бранч премьера.
1: Только что вместе с вами послушали лайтовую музыкальную работу под названием «Take on me» от белорусского проекта «Поп». Ну, а сейчас настало время, конечно же, в эфире слушать очередную новинку, которую мы для вас приготовили. Сегодня к нам сюда в эфир заглянет девушка по имени Стефани Джоан Анджелина Джерманотта. Как же красиво звучит. На самом деле все гораздо проще. В мире шоу-биза у нее есть сценический псевдоним, как Леди Гага. Ну, я думаю, здесь все стало сразу на свои места. Напомню, что это американская певица – автор песен, продюсер, филантроп и актриса. Девушка имеет множество наград, среди которых 14 премий Грэмми, 13 MTV Video Music Awards и 8 MTV Europe Music Awards. А также, кстати, занимает 4 место в списке 100 величайших женщин в музыке по версии VH1, а также журнал Time дважды в 2010 году и в 2019 году включил исполнительницу в список Time 100. Ну, на самом деле, Леди Гага настоящий талант, но мне кажется, вот как раз-таки фанаты, обычно вообще люди, которые слушают музыку, делятся на две категории. Либо очень сильно обожают ее творчество, либо просто вообще никак не переносят. На сцене, на самом деле, Леди Гага часто эпатирует публику своими необычными нарядами, и мне кажется, в этом и есть вся ее суть и фишка. Так вот, недавно у Гаги вышла новая песня под названием «Glamorous Life», что в переводе означает «гламурная жизнь». И эта новинка, кстати, звучит в фильме, который вышел тоже буквально недавно, «Дьявол носит Прада 2», где в фильме сыграли известные актрисы Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй. Кстати, фильм, насколько я знаю, по-моему, показывают уже у нас в кинотеатрах. Может быть, вы даже успели его и посмотреть. Так вот, возвращаясь к новинке «Glamorous Life», в треке идет рассказ про ту самую богатую и гламурную жизнь, где чаще всего все притворяются и даже переигрывают. И вот как раз-таки Леди Гага задается вопросом в песне, сможет ли она остаться собой в мире притворства. Ну, хороший вопрос, я вам скажу. Но отвечать мы на него однозначно сейчас не будем, а мы просто послушаем эту новинку, естественно, ее оценим, а потом, как всегда, предлагаю голосовать за нее в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Радио нашего города.
1: Наш дом пустой, Москва пустая. Я все такой же, но ты другая. Случайный взгляд случайно встретил, тепла в глазах я.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Певица Рэй получила свою первую крупную роль в криминальном триллере «Яна Джуманджи» под названием «Линедж». Действие фильма развернется в современном мультикультурном Лондоне. А сюжет будет вращаться вокруг одного бывшего заключенного, который пытается наладить жизнь ради маленького сына, но вновь оказывается втянутым в преступный мир. Так что в будущем будем оценивать еще и актерскую карьеру исполнительницы. Также мы узнали, что бренд электроники Notion официально объявил о крупном партнерстве с Charli XCX, назначив звезду первым глобальным амбассадором компании и новым акционером. Charli присоединилась к ряду известных культурных лидеров, инвестировавших в бренд, включая The Weeknd, Casey Neistat и Swedish House Mafia. Чтобы начать сотрудничество, бренд представил рекламную кампанию с участием артистки, снятую Эйданом Замири. В ней рассказывается о новых наушниках и их 135-часовом автономном режиме работы. Актер Бенедикт Камбербатч вступил в перепалку с другим велосипедистом во время велопрогулки в центре Лондона. В соцсетях конфликт стали называть «самый английский спор в истории». Так вот, конфликт начался после того, как Камбербатч предположительно проехал на красный свет. Ну а спор попал на видео. На кадрах актер подходит к рассерженному велосипедисту, и их разговор длится примерно 10 минут. В общем, на видео не разобрать, кто прав, кто виноват, но актер знатно потрепал себе нервишки. А еще стало известно, что в Москве задержали певицу Линду для допроса по делу о мошенничестве. Звезду подозревают в том, что она вместе с директором «Профита» Дарьей Шумовой подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни. Раньше эти права были у продюсера Максима Фадеева. Чем завершится все это, покажет лишь время. И в завершении Карди Би и Стефан Дикс подтвердили слухи о примирении. Взбудоражило фанатов совместное появление пары на мероприятии в честь Дня матери. Там звездная парочка обнималась и целовалась. Хотя в феврале этого года рэперша объявила о расставании с отцом своей новорожденной дочери. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Сайт radiovitebsk.by. Шоу «Дай». Утро на радио «Витебск».

0: Реклама. Просто иди в оконный остров. Окно закажи. Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: О, это лягушка. Я знаю, это птицы. А это опасность.
3: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Oriflame в эфире намекает нам о прощании, а мы этого делать однозначно не собираемся, а мы продолжаем наш дневной, так сказать, сегмент. Ну и, конечно, будем здесь и дальше слушать любимую музыку и заряжаться хорошим настроением. Кстати, о музыке, друзья, напомню, что нас можно слушать не только через приемники, но и на своих гаджетах, если вы туда установите приложение «Национальный онлайн-радиоплеер». Кстати, очень удобно, особенно в дороге. Ну и не забывайте, что можно нас еще слушать через умную колонку «Алиса». Просто скажите ей «Включи радио Витебск», и будет сделано. В общем, выбирайте любой вариант, который вам более удобен, и, так сказать, оставайтесь в нашей компании. Будем и дальше бранчевать этот экватор трудовой недели. Ну и давайте возвращаться к нашему эфирному плейлисту. В ближайшем будущем послушаем русскоязычную песню под названием «Силуэта» от Вани Дмитриенко и его возлюбленной Анны Пересильд. Ну а прямо сейчас в эфире отыграет зарубежный хит под названием «Hat About Water» от Two Colors, Сафридо и Криса де Саранди.
1: Музыкальный бранч.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебск Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: этот движовый, битовый, энергичный трек под названием «Miles Away» от Оуфенбаха врываюсь в финал этого часа. Кстати, у нас уже на часах 11.52, потихонечку приближаемся к полудню, так что предлагаю завершать стартовую 60-минутку бранча. Напомню, друзья, что здесь мы с вами успешно познакомились с сегодняшней новинкой. Трек назывался «Glamorous Life» от Lady Gaga. Я уже рассказывала в эфире, что песня звучит в новом фильме «Дьявол носит Прада 2». Кто смотрел киношку, наверняка эту песню слышали. Кто не слушал еще, переходите в открытый телеграм-канал и, конечно же, оценивайте. Пост, так сказать, ждет ваших реакций. Все итоги голосования будем подводить ближе к финалу программы. Ну а сейчас мы успеем с вами послушать, как всегда, еще немного музыки, а потом узнаем самые свежие новости и метеоподробности от Ольги Богдановой.
1: Радио Витебск.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. В Беларуси посеяно 85% площадей яровых культур. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным, в Витебской области засеяно 259 тысяч гектаров, что составляет 81% от плана. Также сообщается, что план по кукурузе выполнен на 76%. На четверть выполнены показатели посева гречихи и проса. Завершается накопление минеральных удобрений под яровую сев. Органических удобрений внесено 44 миллиона тонн или 82% от вывезенного. Картофель во всех регионах страны посажен на площади в 17 тысяч гектаров. В разрезе областей на Витебщине посажено 44% плановых площадей.
0: В мире.
1: Создание американской системы про золотой купол обойдется бюджету страны в $1,2 триллиона. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Бюджетного управления Конгресса США. Ранее в Пентагоне оценивали стоимость новой системы в $185 миллиардов. Уточняется, что наибольшая сумма пойдет на закупку вооружений. Самым дорогостоящим компонентом станут базирующиеся в космосе системы перехвата. Они составляют около 70% стоимости закупаемых вооружений. Масштабные лесные пожары охватили юго-восток Соединенных Штатов, уничтожив более 120 жилых домов. Причиной ухудшения ситуации специалисты называют сильную засуху и жаркую погоду. Власти штатов отмечают, что нынешний сезон лесных пожаров стал одним из самых тяжелых за последние десятилетия.
0: Новости спорта.
1: Административный совет Международной федерации волейбола принял решение допустить сборную Беларуси по волейболу к турнирам под эгидой организации, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Это решение касается и сборных по пляжному волейболу всех возрастов. Напомним, с 1 января к выступлениям на турнирах были допущены юниорские и молодежные команды нашей страны. Сейчас Белорусская федерация волейбола ожидает решения Европейской конфедерации волейбола по участию в континентальных соревнованиях. Накануне о полном восстановлении прав атлетов из Беларуси объявили Международный союз современного пятиборья и Всемирная боксерская организация. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные осадки, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, по востоку до плюс 19, в Витебске днем 17-19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Волгоград».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Введение в лотерею до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится. Большие возможности.
4: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет. До 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
5: Белагропромбанк.
6: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: трек-бэк с огромным удовольствием. Ребят, возвращаюсь к вам в эфир. У меня для вас есть очередные музыкальные новости. Сейчас буду радовать тех, кто является фанатом итальянской рок-группы под названием Måneskin. Представляете, ребята, как оказалось, планируют воссоединиться на фестивале, который пройдет в Сан-Ремо в 2027 году. Значит, об этом рассказало одно итальянское издание со ссылкой, так сказать, на местного телеведущего. Как оказалось, ведущий на одном из мероприятий встретил барабанщика и гитариста этого коллектива и, не постесняясь, спросил, а правда ли, что вы планируете воссоединиться? А тот ответил, что да, это настоящая правда. Напомню, что Måneskin — это популярная рок-группа из Рима, которая была создана еще лет 10 назад, в 2016 году. Коллектив состоял из 4 человек. В него входили Дамиано Давид, Итан Торкио, Томас Раджи и Виктория Де Анджелис. Ну, я думаю, что как раз-таки самый известный из них — это красавчик парень Дамиано Давид, который успел построить успешно свою сольную карьеру, и, наверное, его мы больше всего знаем по таким музыкальным работам, как Voices и Next Summer. Именно эти треки звучат часто на многих радиостанциях, включая нашу. Ну а возвращаясь к коллективу, международную славу музыкантам принесла победа на известном музыкальном конкурсе, который прошел в мире в 2021 году. Но, судя по всему, ребятки немножечко подустали от совместной работы, потому что именно в 2024 году артисты объявили о приостановке совместной деятельности на неопределенное время. Рокеры тогда заявили, что хотят сосредоточиться на сольных проектах, однако, так сказать, никогда официально не объявляли о своем распаде. Возвращаясь к сольным проектам, как я уже сказала, успешно его создал только Дамиано Давид, но если ребята воссоединятся, мы тоже будем очень рады, потому что у этого коллектива, на мой взгляд, замечательные треки, и если вы забыли их творчество, прямо сейчас мы его немножечко вспомним. Послушаем в эфире трек под названием «Honey, Are You Coming?» от итальянской рок-группы Måneskin.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Прокуратура выявила нарушение прав студентов-целевиков организации агропромкомплекса Лепельского района. 54 нарушения правил любительского рыболовства выявлено с начала проведения спецмероприятия «Нерест». Стартовала предварительная запись на прием граждан председателем Совета Республики Нацсобрания. Наталья Качанова примет граждан, индивидуальных предпринимателей и их представителей и представителей юридических лиц в Новополоцке. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: прямо сейчас свой мелодичный трек в эфире под названием «Die for me» нам дарит талантливый парень Зейн. Если в ближайшем будущем, ребят, вы хотите в эфире услышать свою любимую музыку, а может быть кого-то порадовать, то уже самое время писать нам сообщения или музыкальные заявки присылать на данные Viber или Telegram по номеру 7071-071, потому что с 13 до 14 на волне начнется тот самый музыкальный агент. А вот в ближайшем будущем мы с вами обязательно сыграем в чемоданное настроение, так что гаджеты вам точно пригодятся.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Чемоданное настроение.
2: Уверена, ребят, вы сейчас готовы раскачать наши мессенджеры. В данном случае говорю про Viber с номером 7071071. Причем не только своими приветами, поздравлениями, но и правильными вариантами ответов. Потому что именно туда нужно будет прислать название страны либо определенного государства. В эфире у нас нарисовалась игра под названием «Чемоданное настроение». За игру, конечно же, огромное спасибо нашему партнеру турагентству «Багира». Разыгрываем мы вместе с ними бесплатный проезд в Крым и обратно. И вот этот вот замечательный подарок, вот эта поездка, назовем это путь. Путевкой кому-то достанется уже совсем скоро, в пятницу. Имя победителя выберем из списка приложением «Рандомайзер». А пока давайте туда и дальше отбирать тех самых счастливчиков. Значит, играть в эту игру могут абсолютно все желающие. Главное, чтобы люди были взрослые, старше 18 лет. Но если вы уже получили свою путевку от «Чемоданного настроения» и «Багиры», то, конечно, пропускаете игру. Остальные вот как раз-таки давайте сейчас будем активничать. Смотрите, у меня есть для вас очередная традиция, такой необычный обычай, я бы сказала, как соленый кофе, который подается жениху. Значит, кофе посыпается большими ложками соли, и невеста относит все это дело своему жениху. Вот этот вот обычай рассматривается как проверка поведения жениха и символ того, что брак не всегда бывает сладким. Если жених способен допить чашку кофе, вот эту вот соленую, не выказывая ни удовольствия вкусом, считается, что у него хороший темперамент, и вам с таким попутчиком однозначно повезло. Вот этот обычай в какой у нас стране, в каком государстве там имеется?
1: Чемоданное настроение. Радио Витебск.

0: «Горячие настроения».
1: Ну ничего себе, ребята, вы меня тут сообщениями закидали. Напомню, что ваша самая главная задача была прислать мне название определенной страны либо государства. Если отвечаете правильно из списка правильных ответов первыми оказываетесь, то, естественно, попадаете в список. Нам было здесь написали Египет. Скажу честно, пока это мимо. Вьетнам, Румыния тоже мимо. Но большинство вариантов ответов у нас было правильно. Это действительно Турция. И вот как раз-таки первый в Вайбере, кто написал Турцию, ответил правильно, оказалась девушка по имени Натуля. У Натули номер телефона заканчивается на 7484. Так что, дорогая Натуля, принимайте поздравления. Вы попадаете в список финалистов. Ну и, как уже говорила ранее, розыгрыш состоится в эту пятницу с 12 до 13. Узнаем, кто же действительно поедет на то самое Черное море. Ну а и в эту игру мы продолжим играть уже завтра. Я же всем нашим радиослушателям напомню, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Обязательно приходите к ним в гости в офис, скажите «Радио Витебск» и получайте скидку 5%, ну или уточняйте всю подробную информацию у менеджеров.

0: Реклама на радио Витебск. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: I went deaf on it.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. 54 нарушения правил любительского рыболовства выявлено на Витебщине с начала проведения спецмероприятия «Нерест». Всего изъято 388 рыболовных сетей и 109 прочих запрещенных орудий рыболовства. По данным областных инспекций охраны животного и растительного мира, за незаконную добычу рыбы на Западной Двине были задержаны двое граждан Витебска, которые незаконно добыли 35 особей различных видов рыб. Размер вреда, причиненного окружающей среде, составил 363 базовых величины. Возбуждено уголовное дело, как отмечается, на сегодня вред и стоимость незаконно добытой рыбы нарушителями уплачены. Также в апреле случаи добычи рыбы были зафиксированы в Полоцком районе. На места происшествия были вызваны следственно-оперативные группы. Прокуратура выявила нарушение прав студентов-целевиков в организации агропромкомплекса Лепельского района. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области. Установлено, что одно из предприятий района не выполняло требования положения о мерах по стимулированию подготовки и закреплению кадров. Проверка показала, что предприятие длительное время игнорировало принятые на себя обязательства. И на момент проверки общая сумма задолженности перед молодыми людьми превысила 1500 рублей. Прокурор Лепельского района вынес директору предприятия предписание. Как сообщает Белт, акт прокурорского надзора исполнен, права будущих специалистов восстановлены, причитающиеся денежные средства выплачены им в полном объеме. Виртуального пациента Медэкзам для обучения студентов медицинских вузов и аттестации врачей разработали в Беларуси. Разработка Витебского медуниверситета и одного из резидентов парка высоких технологий представлена на выставке здравоохранения Беларуси, которая проходит в Минском международном выставочном центре. Как было отмечено авторами разработки, сегодня для формирования клинических компетенций студентов старших курсов и врачей недостаточно работать только в клинических условиях. Необходимо проводить диагностику и лечение пациентов в симулированных условиях. Однако многие зарубежные симуляторы имеют ограниченный набор клинических сценариев, а схемы лечения не соответствуют протоколам Министерства здравоохранения. Поэтому появилась идея создать белорусского симулированного пациента. Платформа открытая, позволяющая насыщать программу любым количеством сценариев разной степени сложности. Пока наработано 12 сценариев, программа расширяется. Стартовала предварительная запись на прием граждан председателем Совета Республики на собрание. Наталья Качанова примет граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц в Новополоцке 18 мая. Предварительная запись ведется по номеру 8017-222-66-94. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные осадки. В Витебске ожидается гроза, порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, по востоку до плюс 19, в Витебске днем 17-19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне начинает работу музыкальный агент.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: агент.
1: Ну что, друзья, смотрю за окном, потихонечку погода портится. На сегодня нам передают дожди, но на самом деле плохая погода, я считаю, это не повод грустить, а можно и в плохую погоду радовать родных и близких и стать тем самым солнцем, а вот как раз-таки светить и сиять можно благодаря улыбках на своих лицах. А согревать родных и близких можно хорошими, добрыми, теплыми словами. Это я вам так мягко намекаю, чтобы вы уже брали в руки телефоны и потихонечку писали свои сообщения, ведь музыкальный агент на волне «Радио Витебск» начинается. Принимаем приветы, поздравляем. Признание в любви, просто так написанные хорошие сообщения без особого повода. Ну и, конечно, все ваши музыкальные заявки. Кто хочет здесь отметиться своим творчеством, милости просим. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071-071 в вашем распоряжении. Совсем скоро в эфире будет озвучка.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск. Турагентство «Байбер».

0: Реклама.
1: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи, кредит пригодится, большие возможности.
0: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
2: Белагропромбанк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Ну что, я готова. Надеюсь, вы тоже готовы ловить свои сообщения. Так что давайте будем начинать. Написал нам Алена. Привет, Space Коту. Вот Инга передает привет всем радиослушателям, желает хорошего настроения. А также есть у нас еще и поздравления. А именно,

0: Добрый день. Сегодня отмечает 75-летие наша мама, бабушка Антончик Алина Викторовна. 7,5 – чудесный возраст, четверть века до 100 лет. Так живи, улыбайся, никогда не зная бед. Чтоб счастливая улыбка озаряла милый взгляд, чтоб все видели, как счастьем, радостью глаза горят. Сын Николай и его семья написали вот такое вот замечательное стихотворение. Мы, имениннице, желаем тоже всего самого наилучшего в этой жизни. Но самое главное – это, конечно, крепкое здоровье, чтобы было, ну и чтобы родные и близкие почаще, так сказать, собирались за одним столом. По хорошим поводам, так сказать. Вот у нас есть еще послание от Аннушки. Она попросила поставить в эфир что-нибудь свеженькое, бодренькое для настроения. Аннушка, я предлагаю ничего не менять в нашем эфирном плейлисте, потому что впереди у нас стоит свежая работа под названием «Dive into me», над которой потрудились такие парни, как Алок и Халид. Так что давайте слушать.
1: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Ceramic.by.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Агент.
1: В нашем городе 13:23. На волне радио Витебск продолжается музыкальный агент. И мы здесь бесплатно, да еще и с огромным удовольствием, продолжаем радовать ваших родных и близких. Идем дальше по текстам. Добрый день, уважаемая радио Витебск. Передайте привет моей семье Зуевых. А именно, приветы супруге Зуевой Ане, сыновьям Дмитрию и Максиму, маме Марии Дмитриевне. Отдельные приветы также есть для Вадима Сергеевича, Елене и Андрею. Привет Саве, Максиму и Игорю, Олегу и Вячеславу. Отдельный привет Виктору. Ну и, конечно, всему коллективу радиостанции «Витебск». Хорошего дня. Саша попросил поставить композицию «Любовь за деньги не купишь» от Анет Сай и ее супруга Тен Эйджа. Обязательно ваша музыкальная заявка, Саша, в ближайшем будущем прозвучит. А мы пока все-таки не к музыке перейдем, а перейдем дальше к текстам. Есть у нас еще одно поздравление. Добрый день. Хотела бы поздравить с днем рождения самого любимого человека, Дражина Александра, и пожелать ему такие строки. Мой любимый, я поздравляю тебя с днем рождения. Хочу в очередной раз поблагодарить судьбу за нашу с тобой встречу. Пожелать тебе крепкого здоровья. Пусть все загаданное обязательно исполнится. Пусть окружают тебя только верные друзья и близкие люди. Все беды обойдут стороной. Помни, я всегда буду рядом, и я тебя очень сильно люблю. Вот такое вот замечательное сообщение прилетело. Мы именинникам тоже поздравляем. Мы желаем прекрасно отметить этот день. Кто хочет к нам присоединиться, пишите, не стесняйтесь. Напомню, что все ваши сообщения и музыкальные заявки в том числе мы принимаем где-то примерно до 13:55, так что надо поторопиться.
0: Музыкальный

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля пресек канал поставки контрафактных минеральных удобрений. На участке железной дороги в Белгородской области, где утром произошел сход пригородного поезда, временно остановлено движение. Музыкальная дорога с заповедным напевом появится на подъезде к Беловежской пуще. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Студент.
1: Мне кажется, друзья, настала пора напомнить наши позывные, ведь, может быть, кто-то только что подключился к нам на волну и услышал, что здесь проходит программа «Музыкальный агент», но не знает, куда отправить свои приятности. Так вот, я напоминаю, Viber и Telegram с номером 7071 071 сейчас находятся, так сказать, в свободном доступе для вас. Пишитесь, не стесняйтесь. А я пока еще немножечко подхвачу здесь пару посланий. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный теплый привет своему любимому внуку Андрейке. Желаю хорошего солнечного дня, прекрасного настроения, отличного самочувствия, бодрости, задора. Целую тебя, крепко обнимаю, безгранично люблю. Твоя любящая бабуля Люба написала. Есть у нас послание от Юлечки. Здравствуйте, передаю привет нашему шеф-повару Гришаеву Юрию. Желаю вам отличной быстрой смены, хорошего настроения и поменьше работы. Юра, вы супер-пупер. Попросили поставить композицию «Ртуть», свежая работа от Вани Дмитриенко. Юль, вот буквально скоро она прозвучит. А здесь есть у нас еще сообщение. Привет, Радио Витебск. И Сашке. Хорошего дня, Женька, Евгения. Спасибо вам за приветик для нас. Мы вам тоже посылаем привет и желаем просто хорошего денечка. Ну и, как и обещала, сейчас будем слушать то, что вы заказывали сами.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Но раз белорусский исполнитель Лирик так много раз просил и прощал, то мы, естественно, его тоже и простили, и попрощали сейчас в эфире. И возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям, ведь музыкальный агент пока еще продолжается. Что же у нас здесь есть? Хочу порадовать своим приветом любимую дочурку Машеньку. Очень сильно тебя люблю, мама Лена написала. Поздравляю с днем варенья, Антоху. Пусть жизнь будет сладкая и вкусная во всех смыслах. Скучаю и люблю, Анжела. Так, есть у нас вот такой вот посыл. Послание. Попросили поставить Holiday Boy, ты не хотела. Не поверите, вот как раз-таки это, не эта композиция, но этот исполнитель у нас стоял в эфирном плейлисте буквально после моего выхода. Композиция была здесь в эфире «Пожары», но с учетом того, что вы хотите послушать его свежую работу, мы, естественно, все это дело заменили, так что вашей музыкальной заявке точно быть сегодня. Идем дальше. Привет, Радио Витебск. Хочу передать своему любимому Женечке Ковылену привет, который в гости приехал с Могилева. И мамочке Оксане, которая возит нас по нашим делам. Радио Витебск, спасибо вам и хорошего дня. Дашенька, спасибо и вам за такое прекрасное сообщение. Мы тоже вам и вашим родным и близким желаем прекрасного денечка. Ну и, ребят, если хочется здесь тоже успеть отметиться своим словесным творчеством, так сказать, то пишите. Пока есть время, у нас остается всего лишь один выход в рамках поздравительного сегмента.
0: Музыкальный

взорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Просто иди в оконный остров.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Музыкальный агент.
2: Я бы могла, друзья, еще немножечко почитать ваши сообщения, несмотря на то, что наш поздравительный сегмент подошел к концу, но, увы и ах, все сообщения мы за этот час успешно озвучили, так сказать, навели порядки и расчистили наш Вайбер и Телеграм. Поэтому, если вдруг вы не успели порадовать родных и близких днем, не переживайте, пишите вечерком с 19 до 20. Будет второй выход, так сказать, этой программы, и мой коллега Саша Назаренко все с удовольствием зачитает. Ну, а кто успел порадовать любимых, вы большие молодцы. Так что предлагаю финалить этот час и финалить дневной сегмент музыкального агента. Как обычно, здесь успеем послушать еще немного музыки, а потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от службы информации.
1: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля пресек обширный канал поставки контрафактных минеральных удобрений. Подробности сообщил телеканал ОНТ. Преступная группа во главе с жителем Минска через три посреднические структуры в Могилевской области, Гомеле и Смоленске закупила в России свыше 150 тонн дешевого низкокачественного минерального удобрения под видом известной торговой марки. Злоумышленник использовал биржевый механизм, чтобы создать иллюзию законности. Ряд хозяйств приобретали некачественные удобрения за кредитные средства и платят по ним проценты. Общая сумма сделок превысила 380 тысяч рублей. Отмечается, что фосфор в поставляемых удобрениях практически отсутствовал. При этом для обмана должностных лиц хозяйства об имеющихся недостатках продукции удобрения поставлялись по поддельным сертификатам качества. Организатор преступной схемы намеренно затягивал сроки поставки, рассчитывая на плотный график посевной и на то, что удобрения будут вноситься в почву с колес без предварительной проверки качества. Возбуждено уголовное дело. На участке железной дороги в Белгородской области, где утром произошел сход пригородного поезда, временно остановлено движение. Об этом сообщило информагентство «Спутник Беларусь». По предварительной информации, из-за повреждения железнодорожных путей произошел сход одного вагона поезда с сообщением «Разумная Томаровка». Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что на путях отсутствовал фрагмент ЖД-полотна длиной около 2 метра, предположительно в результате повреждений. Машинист применил экстренное торможение. В момент происшествия в поезде находились 15 человек. В результате одна женщина получила рану ноги и ушиб спины. На месте ЧП работают все оперативные службы, включая саперов Министерства обороны. Обстоятельства случившегося и данные о пострадавших уточняются.
0: Беларуси.
1: Музыкальная дорога с заповедным напевом появится на подъезде к Беловежской пуще. По проекту протяженность музыкальной дороги составит около 700 метров. На полотно на полосе движения в сторону нацпарка нанесут холодный пластик. При проезде по нему транспорта, водители и пассажиры смогут услышать мелодию песни песнеров «Беловежская пуща». А приближение к необычному дорожному объекту будет предупреждать информационный знак. Работу в планах завершить до 10 июня, сообщили в Брест-Автодоре. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Воронцова, партнер выпуска сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, временами дожди. В Витебске ожидается гроза, порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10-19, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 74%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 2-7, местами до плюс 10. Завтра по региону 13-18 градусов выше нуля. Витебске днем плюс 15-17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: слушает этот сингл под названием Radio Baby от Donna Diablo и Fits in the Tantrum. Захотелось ворваться в эфир со словами «Привет, нашим дорогие радиодетки!» Музыкальный бранч пока еще продолжается. У нас на все про все осталась финальная 60-минутка. И за этот час, ребят, мы с вами в следующей получасовке обязательно подведем итоги нашей сегодняшней новинки музыкальной. Кто хочет за нее проголосовать, не забудьте перейти в телеграм-канал «Радио Витебск» и поактивничать. А вот в этой получасовке мы с вами обязательно заслушаем один старенький хитец, который сегодня отмечает свое 20-летие. Вот такая вот у него юбилейная дата. Ну, а я просто на старте программы, на старте очередного часа пожелаю всем просто хорошего дня.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Багет».

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Дорогие радиодрузья, у меня для вас имеется полезная информация. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 белорусских рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей, а также подсобный рабочий зарплатой 1100-1250 белорусских рублей. Всю подробную информацию вы можете узнать сами, позвонив в отдел кадров, номера телефонов 227608, а также имеется мобильный код 29 829 47 68.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Обновляйте, отдыхайте.

0: оплаты частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: продолжайте движение.
1: Бранч-навигатор.
2: В нашем эфире «My Dear Friend» настало время рубрики «Бранч-навигатор». И благодаря как раз-таки этому FM-навигатору мы сейчас с вами немножечко сменим курсы направлений и именно отправимся в прошлое на 20 лет назад. Потому что именно в то время, 13 мая, на свет, так сказать, в музыкальный мир вышел сингл, причем классный, под названием «Manhattan», над которым потрудилась Нелли Фуртадо, канадская певица, автор песен, музыкальный продюсер и актриса, обладательница премии «Грэмми». Ее, кстати, пластинки и синглы разошлись по миру общим тиражом свыше 40 миллионов экземпляров. Возвращаясь к треку «Manhattan», который сегодня отмечает свою юбилейную дату, целых 20 лет ему исполнилось, то переводится трек как «Людоедка» или «Пожирательница мужчин». И вот не поверите, но именно в этой песне Нелли Фуртадо рассказывает нам про одну девушку, про одну особу, из-за которой мужчины, так сказать, тратят огромные суммы денег, дарят ей машины, рвут связи со своими родными и друзьями, не понимают, что с ними происходит, безумно в нее влюбляются. Ну, вот такое вот случается. Не зря говорят, женщины опасны. Кстати, по поводу этой работы, в то время сингл занял первые места в чартах Великобритании, Канады и Дании. А сама певица в одном из интервью призналась, что когда Timbaland впервые представил ей бит на этот трек, из динамиков словно повалил дым и пламя, и Нелли Фуртадо решила, что однозначно нужно поработать над этой музыкальной вещицей. Я считаю, не прогадала, потому что в наши дни, на мой взгляд, она не теряет своей популярности и актуальности. Так что давайте ее вспомним сейчас. И могу сказать одно, как же хорошо, что у музыки нет срока годности.
0: Продолжайте движение.
1: Бранч-навигатор.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь предлагает Шри-Ланке рассмотреть обучение специалистов по многим специальностям. Литва готова принять на своей территории часть военного контингента США. Шведский производитель бытовой техники в ближайшие 3 года сократит 3000 сотрудников по всему миру. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Бранч премьера.
2: Если вы сейчас немножечко потерялись во времени, я напомню, что в нашем городе уже 14:44. Программа «Музыкальный бранч» потихонечку подходит к своему завершению, а значит, настало время, друзья, как раз-таки подвести итоги нашей сегодняшней новинки. Напомню, что на повестке экватора трудовой недели у нас была зарубежная работа под названием «Glamorous Life», что в переводе означает «гламурная жизнь» от талантливой дамочки Леди Гаги. Кстати, я рассказывала вам сегодня, что эта песня звучит в новом фильме, который вышел не так давно. Это «Дьявол носит Прада», вторая часть. Если смотрели фильм, то однозначно слышали это музыкальное творение. Если нет, то рекомендую к просмотру. Можно как раз-таки на выходных будет сходить в кинотеатр и приятно провести время. Возвращаясь к новинке, в песне Гага рассказывает нам про ту самую богатую гламурную жизнь, где чаще всего люди, к сожалению, притворяются и даже местами переигрывают. И Гага задается вопросом, сможет ли она остаться собой в мире притворства. В общем, давайте прямо сейчас вспомним небольшой отрывок этой композиции, а потом пробежимся по цифрам и посмотрим, как вы ее сегодня оценили.

0: такая вот новинка у нас сегодня была. Ну а теперь, как и обещала, переходим к сути. И давайте посмотрим, заглянем в нашу таблицу в телеграм-канале, как вы ее оценили. И вы знаете, результаты, кстати, очень даже ничего. Я думала, сегодня будет все похуже. Ну, потому что, признаться честно, мне, в принципе, она не сильно-то и понравилась. Ну и не скажу, что плохая. Наверное, для меня это так, среднячок в плане музыки. Но, тем не менее, я даже такого поворота событий не ожидала. 46% сегодня проголосовали за то, что новинка понравилась. А это у нас, кстати, наивысший балл и был самый лучший ответ из трех. 27% решили, что да сойдет, и 27% проголосовали как-то не очень. У нас, кстати, сегодня под постом есть один комментарий. Нам поставили большой палец вверх. Кому-то, значит, песня очень-очень понравилась, что на самом деле радует. Так что, друзья, если оценили хит «Glamorous Life» от Леди Гаги, забирайте его в свой собственный плейлист. Ну или, как сказала, смотрите новое кино. С очередной бранч-премьерой мы будем знакомиться уже завтра. Ну а прямо сейчас предлагаю возвращаться к нашему эфирному плейлисту и слушать то, что у нас здесь имеется.
1: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
2: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
3: Белагропромбанк. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: говорят, в нашем прекрасном городе Витебске не пошел дождь, ибо зонт я с собой сегодня не взяла, а дожди передают, так что будем завершать музыкальный бранч, как говорится. В принципе, и время подошло наше к концу, и все, что мы с вами планировали, могу сказать, точно успешно выполнили, так что все большие молодцы. Хочется пожелать и вам побыстрее завершить свою рабочую смену и пойти на законный отдых, ну и, конечно, просто хочется пожелать вам прекрасного остатка этого дня. Ну и напомню, что услышимся мы с вами на волне уже завтра. На протяжении 4 часов компанию вам составляла в эфире я, Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск. Везде и всегда.

Радио, которое слушает. В Витебске 15 часов. Новый час.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь предлагает Шри-Ланке рассмотреть обучение специалистов по многим специальностям. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам переговоров с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом, передает Белта. Глава МИД также заверил в готовности Беларуси содействовать социально-экономическому развитию Шри-Ланки. Такая работа уже ведется, например, в формате подготовки ланкийских специалистов-медиков. В целом, хочется сказать, что в настоящее время почти 3000 студентов, аспирантов, специалистов проходят обучение в нашей стране, подчеркнул Максим Рыженков.
1: В мире.
2: Вывод 5000 американских войск из Германии может усилить восточные рубежи НАТО. Литва заявила, что готова дополнительно принять на своей территории около 1000 военных США, выведенных из ФРГ. Как заявил командующий литовской армией, это еще не предел. По его словам, военная инфраструктура Литвы позволяет размещать и обеспечивать подготовку подразделений бригадного уровня. Численность такой бригады, по его словам, может достигать 5000 военнослужащих. Шведский производитель бытовой техники Electrolux объявил о масштабном сокращении персонала по всему миру, сообщает Newsbuy. Компания уже оптимизировала штат более чем на 10 тысяч человек и анонсировала новый этап увольнений. В течение следующих 3 лет работу потеряют еще около 3000 сотрудников. Руководство Electrolux объясняет эти меры резким падением спроса на продукцию и необходимостью оптимизации операционных расходов. В условиях растущей конкуренции со стороны производителей из Азии компания вынуждена принять жесткие меры по сокращению издержек. Административный совет Международной федерации волейбола допустил национальные команды Беларуси к участию в турнирах под эгидой организации. Соответствующее письмо направлено в Белорусскую федерацию волейбола. Уточняется, что отмена санкций также действует и в отношении пляжных волейболистов. В БФФ ответили, что аналогичное решение, касающееся участия белорусских команд в континентальных турнирах, ждут и от Европейской конфедерации волейбола. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде. На завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 2, плюс 7, местами от 8 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а далее на волне Радио Витебск час по-русски.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
3: Всем привет. Это Зиверт. Ты слушаешь мою новую песню на

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: вкусно.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Хайер. Например, духовой шкаф Хайер с телескопическими направляющими со скидкой 220 рублей за 1399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
4: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ. Скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. С 25 мая для белорусов визы в Шри-Ланку станут бесплатными. До 2030 года коечный фонд санаторий в Беларуси увеличится на 30%. Виртуального пациента для студентов-медиков разработали в Беларуси. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.
2: Поехали, ребят. Ну, давай.

0: апреля до 3 января 2029 года.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сообщил, что Шри-Ланка отменит визовый сбор для граждан Беларуси. Эта информация стала известна по итогам переговоров с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом, передает Белта. Максим Рыженков сообщил, что с 25 мая визовый сбор для белорусских туристов и деловых лиц будет отменен и визы станут бесплатными.
0: В Беларуси.
1: В Беларуси спрос на санаторно-курортные услуги остается стабильным. Сегодня это прибыльное направление. В рамках программы развития туризма до 2030 года коечный фонд санаториев страны планируют увеличить на 30%. Только за первый квартал 2026 года в укрепление материально-технической базы, строительство и закупку нового оборудования вложено 43 миллиона рублей. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года. В итоге уже через несколько лет поправить свое здоровье смогут на треть больше белорусов и гостей страны. 15 мая адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации по случаю Дня семьи. Акция для многодетных семей, а также семей, которые воспитывают детей-инвалидов, состоится во всех территориальных коллегиях адвокатов. Акция проводится в форме устных консультаций по вопросам, которые не связаны с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. С подробной информацией о проведении акции в каждом регионе можно ознакомиться на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов. Виртуального пациента Медэкзам разработали для обучения студентов медвузов и аттестации врачей в Беларуси. Разработкой занимался Витебский медуниверситет при поддержке компании-резидента Парка высоких технологий. Медэкзам – платформа с дебрифингом и неограниченным количеством сценариев различной степени сложности, чем она и отличается от аналогичных симуляторов зарубежного производства. Система дебрифинга поможет разобрать ошибки лечения пациента и проконтролирует правильность диагностики, лечения и выполнения процедур. Пилотный экзамен пройдет в Витебском медуниверситете уже в июне этого года. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 2, плюс 7, местами от 8 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 15, плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: хорошей компании «Автосеть», шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Вечереет за окном, шоу начинается. В городе нашем настроение поднимается.

0: чем мне нравится весна и лето, когда погода хорошая? Не надо ждать тех самых пресловутых выходных, чтобы заняться чем-то приятным. Знаете, в парке погулять, по улицам родного города, съездить, может быть, в лес, если разрешен туда въезд, соответственно. В общем, надо получать как можно больше удовольствия от жизни именно на улице, вдыхая этот свежий воздух и часто этот аромат зелени и свежих молоденьких цветов. Возможно, романтично как-то и не по-мужски, но весна делает с людьми чудеса. Здрасте, с вами хорошая компания на волне Радио Витебск с 16 до 20.00. Александр Анатольевич Назаренко без Дроздова. Я напомню, что мы ее отправили в отпуск, пускай поотдыхает. Значит, когда я говорю Анастасии Дроздова, она, конечно, икает. Вот, Анастасия Дроздова. Вот, все, достаточно, пускай отдыхает дальше. Ну, а у нас планов много, как всегда, слушаем хорошую музыку. После середины часа поиграем очередные два билетика в кино, достанется кому-то из наших радиослушателей. В общем, как всегда, в хорошей компании.
1: В хорошей компании плохо не бывает.

0: Радио Витебск. Слушай свое.
1: Моя жизнь, мой life stories. Инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв. Кайф.

0: выпускает студии наши. Смотрю я в окошко на эти тучки, и вот я думаю, все-таки льнет сегодня дождь или нет, потому что вроде все обещают, и интернет, и мы обещаем, что где-то там будет. Но вот давите-ка, доберется или нет, а, друзья? А пока ждем дождя, возможно, напомню, партнер вечернего шоу, компания «Автосеть», шины и диски. Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» Ворши, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петрусябровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: На радио «Витебск» хорошая компания.

0: Реклама.
1: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
0: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
2: Белагропромбанк.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: Наша музыка. На радио.

0: друзья, вычитал недавно интересный факт. Оказывается, каждый второй человек матерится на рабочем месте. Представляете? Вот вы в кабинете, допустим, вместе с кем-то работаете. Ну, если вы такой человек приличный, интеллигентный и никогда не-не-не-не, даже козла козлом не назовете, например, да, то ваш коллег, получается, прям вот может. А если вы оба такие прям интеллигенция-интеллигенция и никогда, то, значит, соседи в кабинете, там, где два человека сидят, там прям так отборны по-сапожницки могут. В общем, интересные такие исследования, конечно. Мне кажется, с такими фактами как-то и работать веселее.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: через несколько минут наступит время кино на нашей волне. Ну, во-первых, в середине часа, как обычно, по будням, Галь Захарова рассказывает свежие новиночки кино, последние новости. Иногда, очень редко там бывают сплетни, хотя нам больше это нравится, конечно. Вот, ну а после программы «Длинный дубль» мы поиграем в стоп-кадр. И там очередные два билетика в кино, в любой кинотеатр, на любой киносеанс опять достанется кому-то из наших радиослушателей. Всем приятного времяпрепровождения!
1: Хорошая компания лучше, чем обычно. Радио «Витебск».

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск». У микрофона Галина Захарова. Не успел Мэттью Лиллард как следует обжиться в телевизионном районе Марвеловской вселенной, сыграв во втором сезоне сериала «Сорвиголова. Рожденный заново», как он бодро перебежал к конкурентам. Актера приютил Джеймс Ганн, архитектор обновленной вселенной DC и по совместительству режиссер-сценарист «Супермена» и продолжение «Супермен. Человек завтрашнего дня». Кого именно сыграет Лиллард, пока неизвестно. Съемки второй части уже стартовали. Премьера намечена на лето 2027-го. Дэвид Коренсвет и Николас Холт вернутся к своим ролям Супермена и Лекса Лютера. По сюжету два непримиримых врага должны объединиться, чтобы противостоять куда более страшной угрозе – космическому завоевателю Брейниаку. В сиквеле также появится «Зеленый фонарь» Джон Стюарт в исполнении Аарона Пьера. Ну и Адриа Ахорна получила некую важную женскую партию.
1: За кадром.
0: На волне успешного релиза на стриминге Netflix экшн-триллера «Вершина» главный постановщик фильма Бальтасар Кармакур и исполнительница главной роли Шарлиз Терон возобновят сотрудничество на полнометражной экранизации пока неизданного романа «Шесть идеальных убийств». Universal Pictures курирует производство, так что фильм по мотивам романа сразу выйдет на большие экраны. Кармакур срежиссирует картину, а Шарлиз рассматривает возможность сыграть центральную роль, но никаких конкретных деталей сюжета пока нет. Шарлиз Терон на данный момент снимается в триллере «Тиран» для Amazon MGM. Кармакур режиссирует экшен «Большая проблема» с Марком Уолбергом для Netflix. «Вершина» уже 2 недели подряд занимает первое место в мировой десятке лидеров стримингового сервиса. По сюжету главная героиня, скалолазка, переживающая горе личной утраты, попадает в опасную ситуацию в австралийской глуши. Ее начинает преследовать серийный убийца, которого сыграл Терон Эджертон.
1: Длинный дубль.
0: Платформа Amazon Prime определила прокатную судьбу праздничного приключенческого фильма «Человек с мешком», где вместе сыграли Арнольд Шварценеггер и Алан Ричсон. Премьера на указанном стриминге состоится 2 декабря. В картине Ричсон играет роль мелкого жулика, к которому за помощью обращается сам Санта, потому что у него украли мешок с подарками. И хотя сам главный герой никогда бы не попал в список хороших и послушных, он готов помочь спереть мешок обратно законному владельцу, чтобы не разочаровывать своего ребенка. Ну и спасти Рождество. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского 96.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: В очередной раз объявляю, что в моих крепких руках есть сертификат на два лица в любой кинотеатр нашего города, на любой киносеанс. И вы, между прочим, друзья мои, можете это вырвать из моих вот этих ручищ, справившись с заданием быстрее всех. Как обычно, играем мы в стоп-кадр по будням в хорошей компании на волне Радио Витебск. Между прочим, если вы откроете афишу нашего города, посмотрите, сколько хороших фильмов идет. Не это ли прекрасный повод сходить даже, ну ладно, даже на выходном. Я не говорю уже, что можно после работы взять, сходить в кино. Как это здорово, да? Во-первых, вечер будет не такой, как всегда. Вообще не такой, как всегда. Это важно, это хорошо. В частности, идет же «Дьявол носит Прада 2». Я вот сейчас уже не помню, когда это, в каком-то, сколько лет назад первый-то вышел фильм «Дьявол носит Прада». Редактор модного журнала Миранда Присли борется за рекламные контракты со своей бывшей помощницей Эмили Чарлтон, ныне руководительницей конкурирующего издания. Пока печатные СМИ переживают кризис, Миранда готовится уйти на пенсию. Смотрим, друзья, в кинотеатрах нашего города «Дьявол носит Прада 2». Ну а если вы хотите, возможно, на этот фильм пойти совершенно бесплатно с кем-то или на другой тоже очень хороший какой-то. А быстрее всех ответьте на мой вопрос. Вайбер 707-71-071. Готовы? Скажите, пожалуйста, а кто и в первой части «Дьявол носит Прада» и во второй сыграл редактора Миранду Присли? Ваши варианты ответа, пожалуйста, присылайте через несколько минут. Мы подведем итоги.
1: Стоп-кадр.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания.
5: Камера, мотор. Стоп-кадр.
6: В любом случае, друзья, выиграете вы в игре стоп-кадр или не выиграете вы в игре стоп-кадр. Но самое главное, порой это участие, может быть, этот вот адреналинчик легкий, который немножечко нас бодрит и еще подбадривает на большие трудовые подвиги, особенно если вам еще до 6, до 7, до 8 вечера работы, может, даже до 9. Мы поможем хорошим настроением, музыкой, ну и играми всевозможными. В данном случае подведем итоги игры под названием «Стоп-кадр». Я спрашивал у вас, кто играл редактора модного журнала в фильме «Дьявол носит Прада», Миранду Присли. Ну, большинство наших радиослушателей, конечно, правильно назвали, несравненная Мэрил Стрип. Почти что все очень правильно назвали, и вообще такие все умницы. Но сертификат на два лица в любой кинотеатр нашего города, на любой киносеанс, он, к сожалению, сегодня один, и он достается нашему радиослушателю, которого зовут Глеб. У него заканчивается номер телефона на 96-22, я его поздравляю. Остается Глебу только выбрать, с кем он пойдет в кино. Может быть, со своей второй половиной, может быть, с напарником по работе. Я же не знаю, каждый выбирает себе по душе, то есть иногда на боевичок с другом хорошо сходить, знаете ли. В общем, все, вам выбирать. Ну, а, друзья, если сегодня не получилось победить, значит, играем завтра. И послезавтра тоже играем вместе с хорошей компанией в стоп-кадр, потому что билеты есть и обязательно. Я думаю, когда-нибудь вам обязательно повезет.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Радио «Витебск». 91,2

0: один из наших радиослушателей, Руслан зовут, написал: сейчас из Шумилина дождик вам в Витебск привезу. Спасибо вам, Руслан, спасибо. Не, ну если он там тепленький, то везите, конечно. Весной теплый дождик, это хорошо. А еще я вспомнил про, знаете, так называемый закон подлости, да, когда в течение недели, рабочей недели, я имею в виду, погода так себе, ну, вернее, так себе, хорошая, а потом в выходные то дождь, то ветер, значит, вот это вот мерзопакостный, как говорится. Ну, вроде бы я посмотрел, что и в субботу какое-то солнышко, и в воскресенье переменная облачность, поэтому в целом ничего, а в пятницу вроде бы какой-то дождик. Опять же, это исходя из показаний в интернете, поэтому верим так, 50 на 50, но вот чтобы в выходные была хорошая погода, это точно.
1: Радио Витебск. Включи настроение. Реклама.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: песня «Жить и строить» помогает, а еще помогает уже потихонечку собираться и уходить с работы. И как написала одна из наших радиослушательниц Вероника, конечно, говорит, конец дня, нужно домой идти, а как раз дождь пойдет. Ну, это про закон полости, конечно. Ну и что, что пойдет? Ай-яй-яй. Вот же, это же не метель, не град, не вот это вот то, что было, да, вот эта холодрыга. Это же весенний дождь, хороший, с хорошим настроением, с хорошим посылом. И вот такого настроения весеннего я хочу вам пожелать в начале следующего часа. Давайте послушаем небольшую подборку новостей нашей службы информации. Как всегда.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь и Шри-Ланка договорились разработать дорожную карту сотрудничества на среднесрочную перспективу. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам переговоров с министром иностранных дел трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджи Тахиратом, передает Белта. При этом, конечно, будем работать над подготовкой нового, более обширного пакета соглашений, предстоящих встреч и мероприятий более высокого и высшего уровня, которые также включены в совместную повестку дня, добавил Максим Рыженков.
1: Политика.
2: Полноформатные мирные переговоры между Москвой и Киевом неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает ТАСС. Также Песков сказал, что в настоящее время Россия находится в постоянном контакте с США по украинскому урегулированию и через Вашингтон, как через посредника, обменивается информацией с Киевом. Ранее Песков заявлял, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна в Москве в любой момент. Он также отмечал, что возможна встреча Путина с Зеленским за пределами Москвы, в любой другой точке, но произойти это может только если полностью финализировать процесс урегулирования.
1: В мире.
2: В порту французского Бордо изолировали пассажиров и экипаж круизного лайнера после смерти находившегося на борту пассажира от гастроэнтерита, вызванного норовирусом. На борту лайнера находились 1233 пассажира и 514 членов экипажа. Кроме британского пассажира старше 90 лет, который погиб, симптомы заболевания были выявлены еще примерно у 50 человек. После получения сигнала к лайнеру были направлены медицинские бригады. Специалисты проверили состояние заболевания, изучили медкарты и взяли образцы для лабораторных исследований.
1: В Беларуси.
2: Госавтоинспекция напомнила всем участникам дорожного движения о правилах безопасности во время дождя. При ухудшении погодных условий водителям транспортных средств следует выбирать безопасную скорость, а также не совершать необдуманные маневры и исключить резкие разгоны, торможения. При ухудшении видимости следует включить ближний свет фар. Пешеходам напоминают о том, что во время сложных погодных условий следует осуществлять передвижение с особой осторожностью, особенно вблизи проезжей части и на ней. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 2, плюс 7, местами от 8 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Вечереет за окном, шоу начинается. В городе нашем настроение поднимается.

А вы заметили, друзья мои, как быстро мы привыкли к хорошей погоде? Вот, знаете, когда вот весна вот эта вот наступила, такая весна, как лето, и все такие, ой, уже прям нормально, уже и шорты, и чуть ли не майки и сеточки. А потом вот, когда начинается вот немножко прохладнее, ой, нам уже не нравится, нам нет, мы такого не хотим. А вообще я не знаю, кому это звонить или кому не жаловаться, а каким богам молиться, чтобы лето было хорошее. Потому что до лета-то осталось-то, извините, сегодня 13 мая. До лета совсем ерунда. А надо, чтобы оно такое, как не в прошлом году, потому что в прошлом нам такого не надо. Забирайте. Не, нам надо, чтобы и тепло, и не жарко. И чтобы и дождик был, но и чтобы и не заливало. И вообще хорошо, чтобы дождик был так вот ночью прошел, а днем-то хорошо, тепло. Не знаю, если вы знаете, кому это писать, то обязательно мне скажите, чтобы, ну, мы вместе, в общем, будем писать про хорошую погоду. Очень бы хотелось бы. Ну, а пока поздравляю всех тех, у кого до 17.00 рабочий день. Он уже закончился. Отлично. Значит, вам прекрасной дороги. И, между прочим...

0: планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Тут наша служба информации рассказывала про безопасные, значит, дистанцию, про шины, про этот скоростной режим, короче, про безопасность на дороге. И вот знаете, вот как, когда вот значит, дождик прольется, да, ну, все равно мы забываем, что дорога, в общем-то, мокрая. Почему мы забываем, что когда-то, да, мы во время гололеда очень аккуратненько двигались. Вот действительно, очень. А сейчас вот наступило лето, все почувствовали сухой асфальт, и давай, давай, значит, вот эти все дела. А потом смотрим на карту, да, с пробками, которая там ДТП, там ДТП, там ДТП. А потому что что? А потому что, ай, вот так вот, пусти повалюсь, как говорится. Поэтому хотелось бы, чтобы ничто не омрачало вечера, да, поэтому аккуратненько, аккуратненько мы добираемся домой, ну, кто в магазин, потом домой. В общем, всем прекрасного вот этого настроения, чтобы ничего не омрачало, никакие вот эти вот неприятности. Ну, а это настроение еще можно поднять с помощью рубрики под названием «Свои дороги», «Миргать будем», да, на счет раз, два, три. Как обычно, как всегда, по команде мы включаем аварийку, несколько

0: несколько секунд ею миргаем. Если ответочку от кого-то увидели, об этом можно написать в Viber 707-71-071. Я, конечно же, передам привет. Можно просто глазками миргать те, кто на работе, ну и у тех, у кого нету никакого транспортного средства. Самое главное, друзья, это настроение. Мы это все прекрасно понимаем. Так, вот Руслан, наш радиодруг, написал: могу скинуть номер карты, чтобы была хорошая погода. Значит, молодец, отлично. Ну, по крайней мере, если будет плохая, теперь, Руслан, на себя пеняйте, я буду знать, с кого спросить. Ага, понятно? Так, все, давайте, без шуточек, теперь миргаем. Поехали, погнали, полетели. Раз, два, три, мир!
1: Радио Витебск, слушай.

0: вот весело, весело мы добираемся домой. А может быть, кто-то на работу сейчас шкандыбает. Да-да-да, 17-19 в нашем городе. Анастасия, рад вас видеть. Мирно 14 Полоцкой, замечательно. Елена тоже, я всех вообще рад видеть, кто написал. А Елена написала, Мирка Черном Хундай, здесь 90 на Людникова. Своих здесь нет сегодня, только пробка. При этом ему мужу Андрею, вам, Александр Ильич, конечно, всем отличного вечернего настроения. Да-да-да. Да, Леночка, и вам там уже. Дима на Хоу, 15-27, на мосту возле автовокзала Мирк. Евгений Мирк из пробки на мосту Блохина. Михаил отмиргался на Опеле, своих не видел. Макарова я... А Оксане, наверное. Привет, люблю тебя очень. Ну, там Океане написано, я понимаю, что это Оксана, наверное, да? Так, Миша, Бешенковичское шоссе. Отлично, Мирк. Руслан Бульбовоса задел Бешенковичское шоссе возле Короны. Вот видите, вы двое на Бешенковичском шоссе, уже круто. Сергей Мирк на Московском. Сергей есть еще. Добрый день, Мирк на Белом Мате, 50-75 в Микитике на заправке. Всем хорошего дня и удачи на дороге.
1: Это слушает весь мир.

0: Девочки, хочу напомнить, партнер вечернего шоу – компания «Автосеть» – шины и диски. Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» Ворша, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский, проспект, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Реклама.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 70

0: проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Всем привет! Это группа Добро. Мы слушаем радио Витебск. А вы?
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

16:27 в нашем дождливом городе. Да-да-да. Предлагаю под дождик поиграть в ближайшем будущем в нашу веселую веселуху. Игра называется «Летаем в лето». Да-да-да. Да, несмотря на дождь, мы вот против него. Мы вообще за хорошую погоду. И влетать в лето будем мы с нашими большими друзьями с турагентства «Вокруг света». От них очередной приз на этой неделе. Это кресло для путешествий. Поэтому слушаем новости через 3 минутки. А потом будет суперхит, и потом поиграем. В общем, все здорово будет.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Перспективы сотрудничества с китайской провинцией Шаньдун обсудили в Витебском облсполкоме. С 15 мая по 31 августа на Витебщине пройдет акция «Безопасные каникулы». Под рев моторов и яркие впечатления 16 мая в Витебске откроют мотосезон. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Влетай в лето.
2: Очень хорошо. Сейчас доктора Албана дополнял гром. Хотел сказать, среди ясного неба, но нет, небо затянуто. Я вас поздравляю с этой весенней грозой. Это здорово. Здорово, настроение совершенно другое. Значит, дружочки мои, играем, да? Играем? Играем мы вместе с нашими друзьями, вместе с турагентством «Вокруг света». И я более чем уверен, что если вы не знаете, каким образом сделать свой отдых незабываемым во время будущего отпуска, обращайтесь, конечно, турагентство «Вокруг света» вам обязательно в этом помогут. Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличнейший сервис и выгодные цены гарантируем. Ну и для всех наших радиослушателей турагентство «Вокруг света» подготовило огромный список подарков и призов. Хотите призы, хотите подарок, как хотите, называйте. Но самое главное, что это все для наших радиослушателей. И каждую неделю мы выбираем, набираем список претендентов, а в пятницу уже рандомайзером выбираем, кому достанется большой приз. Да, ну, на серьезные вещи играем, а что нет? Гамак на прошлой неделе разыграли. Вот послезавтра уже кому достанется кресло складное для путешествий. И уже есть несколько претендентов. Остается вот сегодня, завтра и послезавтра еще 3 человека в список добавлю. И рандомайзером определю, кому достанется вся вещица. Значит, правила игры следующие. Я сейчас вам буду рассказывать про какую-то достопримечательность, такую мировую. Вы постарайтесь догадаться, что это такое. Ну, смотрите, я задам вам вопрос конкретный. И вот эти вот сообщения, которые будут прилетать, скажем, фальстартом, да, я не буду учитывать. Давайте так договоримся. Да, и один телефонный номер, соответственно, одно сообщение. Итак, Viber 7071071. Рассказываю я про очередную достопримечательность. Кто быстрее всех догадается, тот попадает в список президентов. Я про это говорю. Итак, ребятушки, стою я на мосту. И по этому мосту транспорт не ходит. Ходят только люди. А мост такой большой. Больше, чем полкилометра. Соединяет две части города. Надо сказать, город очень старый, очень известный. Вот. Мост украшают 30 скульптур, преимущественно религиозного содержания. Вообще, мост изначально так не назывался. Но в 1870 году официально переименован в честь основателя Карла IV. И вот скажите, друзья, а в каком европейском городе этот мост? Пожалуйста, ваши варианты. Где вот этот вот Карл Король, да, и мост длинный, по нему машины, значит, не ездят. Через несколько минут подведем итоги.
0: Влетай в лето. Яркий весенний хит на радио Витебск представляет садовый центр «Веридиан».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебск Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
4: Влетай в лето.
5: Вот, как раз таки дождались мы подведения итогов игры «Влетай в лето». Кто станет очередным претендентом на кресло складное для путешествия от турагентства «Вокруг света», с которым мы и уже вторую неделю играем, и будем еще ого-го сколько играть. Вы, ну, я всегда рассказываю, какие у нас призы дальше будут. У нас будет матрас надувной для семьи, палатка двухместная, спальный мешок, зонт пляжный, плед, навесные качели и бассейн для всей семьи. Вот так вот красиво мы все влетим в лето с турагентством «Вокруг света». Значит, что касается того задания, про которое я говорил, я описывал мост, который больше полукилометра, вообще 530 метров, ну, около того. Да, и соединяет части города, мост старый, основан Карлом IV. В общем, это и просил, ребят, в каком городе? Абсолютное большинство угадало, да, что это Прага, что это Карлов мост. Спасибо большое, молодцы! Но побеждает самый быстрый, самый стремительный. И этим человеком стала наша радиослушательница Ольга. Номер телефона заканчивается на 0840. Оль, я вас поздравляю. Вас сейчас внизу список претендентов. Ну а дальше многие наши радиодрузья знают, как это работает. Завтра опять играем, поэтому если есть желание побороться за эти классные призы, 17.35, хорошей компании, игра под названием «Влетай в лето».
0: «Влетай в лето». Наша музыка на радио «Витебск».

жажди, небо хоч чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца, дважды, а может и больше.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Всем привет, это Мари Краймбрери. Слушаем мою новую песню на радио «Витебск».

0: есть информация очень важная, полезная. Предприятие спецавтобаза. Требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей. Слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей. Подсобный рабочий зарплатой 1100-1250 рублей. Телефон отдела кадров городской 22-76-08. 22-76-08. И мобильный 29 код 829-47-68. 829-47-68.
1: Реклама.
2: С 14 по 17 мая мега скидки в Грин. Картофель ранний 3,99 за килограмм. Капуста пекинская ранняя 2,99 за килограмм. Яблоко Red Chief 2,99 за килограмм. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 70-43. Звони.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Циклить. Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: написал один из наших радиослушателей, Владимир. Он говорит, ну что, что пасмурно, настроение отличное. И это тоже несмотря на то, что не удалось ему занять вакантное место в списке претендентов на кресло складное для путешествий. Самое главное, да, это наше прекрасное настроение. В начале следующего часа, как обычно, небольшая подборка новостей от нашей службы информации. Но до этого момента давайте, что ли, послушаем Линкин Парк, например.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Перспективы сотрудничества с китайской провинцией Шаньдун обсудили в Витебском облсполкоме. Делегацию из Поднебесной возглавил заместитель директора департамента коммерции провинции господин Джан Цинвэй, сообщает Витебские вести. Как отметил председатель комитета экономики облсполкома Дмитрий Новацкий, провинция Шаньдун является одним из ключевых партнеров Витебской области. На сегодняшний день мы активно пользуемся китайскими технологиями в пищевом производстве, перерабатывающей промышленности. Поставляем в КНР продукцию лесопереработки, торф. По итогам первого квартала экспорт в Китайскую Народную Республику вырос почти в полтора раза, подчеркнул Дмитрий Новацкий. Субъекты Витебской области готовы рассмотреть возможность участия в инфраструктурных проектах китайской инициативы «Один пояс, один путь».
0: Новости региона.
1: С 15 мая по 31 августа на территории Витебской области будет проходить профилактическая акция «Безопасные каникулы». Мероприятиями акции спасатели хотят привлечь внимание общественности к проблеме детской шалости с огнем, предупреждению пожаров и гибели детей от них, снижению количества чрезвычайных ситуаций с участием детей, обеспечению их общей безопасности, сообщает Витебичебай. Интерактивный формат запланированных мероприятий предусматривает обучение правилам безопасности не только детей, но и взрослых. Спасатели расскажут о причинах и условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, произошедших с участием детей, приводя примеры последствий беспечных поступков. Под рев моторов и яркие впечатления 16 мая в Витебске откроют мотосезон. За это будут отвечать более 1500 любителей железных коней из нашей страны и Российской Федерации. Колонна мотоциклистов пройдет по главным улицам города. На площади Победы в исполнении участников прозвучит государственный гимн Республики Беларусь. Пройдут выставки, конкурсы, показательные выступления, а вечером приятный сюрприз ожидает участников акции «Мотосемья». Гости увидят современные модели мотоциклов и актуальную экипировку. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 2, плюс 7, местами от 8 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: никогда не слышал такое выражение, мол, вот, вот беда прям с, не знаю, с Женей, с Васей, связался с хорошей компанией. Обычно говорят, с плохой связался, когда тут с хорошей, мы хорошая компания. С нами надо связываться. 18.08 в нашем городе. Продолжаю прекрасно проводить этот вечер на главной волне региона. Это радио Витебск, Александр Назаренко. Еще два часа мы вместе. В этом часу у нас, ну, из таких серьезных вех каких-то, это любовный гороскоп. Очень важно, очень важно. Ну и трек вечера, там веселая такая история. Будем определяться, чем открывать программу приветов и поздравлений. Ну и ее величество музыка. Давайте, пожалуй, с Pink начнем.
1: Хорошая компания. Лучше.

натеки, дружочки, вы мои. Ну и по поводу очереди, конечно, так, это... Так, с чего начать? Так, вот есть. Алло, студия, привет! Пришло такое. Это тетя Люба с третьего этажа. Передать привет Нине с квартиры 45. Нин, дорогая, спасибо за укроп. Он оказался волшебным. Суп получился на славу. Завтра испеку пирог, забегай на чай, обнимаю крепко. Интересная переписка, конечно, очень интересная. Дальше, дружочки мои, добрый вечер, написала нам Ольга. Передаю привет Вадиму, поставьте, пожалуйста... А, нет, это вчера было, это вчерашнее, а сегодня она... Значит, ребятушки, извините, ну, работаем-то вот так, понимаете, с коленки, как говорится, в прямом эфире, поэтому такие вещи... Так, вот эта песня написала нам «Добрый вечер» от Танюши Белочки. Передайте, пожалуйста, приветик моему дорогому, любимому Денису Михайловичу. Он сейчас на Новополоцке, много работает. Береги себя как можешь, мой Денечка, я тебя люблю и всегда рядом с тобой, несмотря на расстояние между нами. Прошу в честь наших чувств посвятить песню. Ну вот, с песней, к сожалению, не получится, но будет другая. Очень хорошая. Я думаю, вам понравится. Так, написал наш радиослушатель Руслан. Зеленому магазину большой привет. Сейчас буду его выгружать. Молодец. И вот Вадим еще прислал. Добрый вечер. Вадим передает привет своей любимой Ольге. Поставьте, пожалуйста, песню Шатунова «Седая ночь». Спасибо. Вот для всех наших радиодрузей. Давайте вспомним. Хорошие песни. Можно потанцевать, можно попеть. Вспомнить былое.

0: всем добрый вечер. Это Радио Витебск, это программа «Привет и поздравления». И как раз-таки к ним мы вернемся после небольшой рекламы.
1: Реклама.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Музыкальный агент.
2: Погодка, конечно, шепчет сегодня. Такая вот разная. Где-то дождь идет, где-то закончился. Где-то опять скоро начнется. Но это не повод грустить. Сегодня один наш радиослушатель очень правильно заметил, что не надо грустить. Дождь, ну и ладно. Ну и ладно, все. Вот хорошее сообщение пришло к нам. Здравствуйте, радио. Меня зовут Катя. Мне 8 лет. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Лене. Она работает в аптеке. Мамочка, я сделала все уроки, полила цветы и нарисовала тебе картину. Она лежит на холодильнике. Очень тебя люблю и жду домой. Целую 100 раз. О как! Хорошее, хорошее. Не буду ничего добавлять. Ничего не буду добавлять. Вот, ребенок делом занимался. Картину написал. Вот! Маргарита написала: «Здравствуйте, я хочу поприветствовать свою сестру и пожелать ей всяческих успехов в ее начинаниях. И хочу попросить поставить песню». Ну вот нет у нас, к сожалению, такой песни, как вы хотите. Ну, по крайней мере, я не нашел в нашей фонотеке. Но тут есть у нас заказ на другую. Так, Леночка, это твой муж Вася на связи. Передаю тебе огромный-преогромный привет и самые горячие поздравления с нашей годовщиной. Спасибо, что терпишь мои разбросанные носки, мою любовь к футболу и мою неспособность найти что-то в холодильнике и вообще. Ты самое лучшее, что случилось в моей жизни. Люблю тебя, родная. И поставьте радио Витебск, пожалуйста, «Лирика». Ей очень нравится. Ну вот как раз-таки есть последняя песня, называется «Кассеты». Это что-то такое про легкое ностальжи.
1: Музыкальный

0: друзья мои, в середине часа давайте послушаем свежие новости. Небольшая подборочка от Татьяны Воронцовой. Потом вернемся к сообщениям вашим. Привет, к музыкальным заявкам.
1: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь и Шри-Ланка подписали меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования. Трамп прибыл с госвизитом в Китай впервые за 9 лет. Кости динозавра нашли в ущелье Шах-Шах в Казахстане. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Это слушает весь мир.

0: агент.
1: Напомню, что связаться с программой «Привет и поздравления музыкальный агент» на радио «Витебск» проще простого. Вайбер, телеграм 7071-071. Пожалуйста, пишите. Ну, по возможности мы выполняем музыкальные заявки, конечно же. И в порядке очереди. Так, есть у нас Людмила написала. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет хомутскому Сергею, который приехал из Риги к нам в гости. Всегда рад тебя видеть, Людмила, Новополоцк. Замечательно. Большой привет Сергею. Из Витебска тоже. Дальше написала. Здравствуйте, радио Витебск. Прошу вас передать большой привет моему сыну Корунному Сергею. Передали. И есть еще поздравление. Анюта поздравляет свою подругу Арину с днем рождения. Желает больше радостных моментов. Желает найти классного парня. И никогда не унывать. И попросила базовый минимум. Ну как же, все-таки день рождения, надо поздравить.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Музыкальный агент.
5: К вашим сообщениям, которые все приходят и приходят, Сергей написал: «Привет моему другу Артему, который собирается на свидание. Поправь галстук, не забудь букет. Удачи, сегодня тебя не жду». Ну, хороший вечер у кого-то будет, и не только вечер. Здорово! Павел написал: «Здравствуйте, любимое радио! Хочу передать привет всем радиослушателям, только с тренировки. Можно что-то веселое?» Ну вот попробуй, между прочим. Еще есть Артем. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет моим любимым жене Танюше и сынюшке Владюшке. Мы едем домой от бабушки и слушаем «Радио Витебск». А песню этой про такси нету, но есть другая. Я думаю, что вам обязательно понравится. Можно и попеть, и поорать даже, и потанцевать.
4: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Так, вернулись опять к вашим сообщениям. Напомню, Вайбер, Телеграм, 707-1-071. Программа «Привет и поздравления», музыкальный агент на радио «Витебск». Вот вытараторил я. Так, есть поздравление. Передать привет Ване Смирнову. Он сейчас, наверное, под капотом своего автомобиля. Ванечка, снюхай. Желаем, чтобы бензин был дешевым, светофоры зелеными. Навигатор не вел в болото, а техосмотр проходил сам собой. Пусть машина не ломается, а если ломается, только рядом с автосервисом. Твои друзья, Макс и Леха. Отлично, отлично. Есть еще от Татьяны сообщение. Добрый вечер, любимое радио. Хочу передать привет Сипко Сергею. Дорогой, любимый муж и папа, мы ждем тебя дома с работы. Если можно, песню «5 утра», «Искорки».
0: Музыкальный

0: студент.
1: 19.52 в нашем дождливом городе. Дождливом, но теплом. Это важно, правда? Так, есть еще сообщение, которое приходит в программу «Приветов». Сейчас я посмотрю, чтобы никого не забыть. Так, Татьяна написала: «Здравствуйте, Радио Витебск. Передайте привет мужу Евгению Быкову от жены Татьяны. Ну и, конечно, Димке Ягненкову. Или Ягненкову, как правильно? Главному рыбаку сегодня». Ну, главное, Димке рыбаку. Вот так вот будет, да? Нормально. Еще от Андрея есть сообщение. Прекрасный повод. Прям вообще, вообще огонь. Секундочку, сейчас я открываю сообщение. Ну, во-первых, нам говорит спасибо за радость, позитив, который мы несете слушателям любимого Радио Витебск. Пожалуйста. Андрей написал: сегодня хочу поздравить своего брата Эдуарда и себя с юбилеем. 2 по 5. Желаю здоровья, благополучия, успеха во всех делах и всех благ. Ну и вот от нашей всей радиокоманды тоже, Андрей и Эдуард, принимайте, пожалуйста, поздравления. Ну и послушаем песню «Позвони мне, позвони».
0: Музыкальный

0: на этих нотах, друзья, хорошая компания. Я Александр Нацененко с вами прощаюсь до дня завтрашнего. Ну да, до дня, который плавно перетечет в наш вечер. Всем, естественно, прекрасного продолжения этого вечера. Всем здоровья, ну и прекрасного вечернего настроения. До встречи, пока.
1: Будет вечер, будет хорошая компания. Радио Витебск. Хит на все времена. Bring the action.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Министерство образования Беларуси и Министерство образования Шри-Ланки подписали меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования. Церемония подписания состоялась в Минске, передает Белта. Андрей Иванец отметил, что важно выстраивать конструктивное сотрудничество со Шри-Ланкой по различным направлениям гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества. Как отметил глава государства Александр Лукашенко, отношения со Шри-Ланкой являются примером того, что страна может дать сотрудничество с Беларусью в образовательной сфере. Каждый пятый врач на Шри-Ланке окончил белорусский вуз, подчеркнул Андрей Иванец.
0: Политика.
1: В Китай с государственным визитом прибыл президент США Дональд Трамп. Воздушное судно с номером 1, принадлежащее США, успешно совершило посадку в пекинском международном аэропорту Шоуду. Событие примечательно тем, что это первая поездка лидера штатов в Китай с 2017 года. Госвизит Трампа в Китай пройдет в период с 13 по 15 мая. Инициатива о проведении встречи исходила от председателя КНР Си Цзиньпина. Соответствующая договоренность была достигнута ранее.
0: В мире.
1: Сотни медсестер и стажеров в медучреждениях прошли по Берлину, призывая обратить внимание властей на плачевное состояние немецкой системы здравоохранения. Акция была приурочена ко Дню медсестер. Участники заявили, что растущая нехватка персонала и экономическое давление делают все более сложным оказание надлежащей медицинской помощи пациентам. Протестующие выступили против реформы больничного и неотложного ухода, предложенной министром здравоохранения. С ее помощью власти планируют сэкономить более 20 миллиардов евро. В Казахстане нашли останки динозавров, которые жили миллионы лет назад. Сотрудники Кызылординского областного музея обнаружили окаменелости доисторических животных в урочище Шах-Шах. Среди находок 12-метровый скелет тарбозавра. Его первым обнаружил русский палеонтолог Анатолий Рождественский. Комплекс Шах-Шах находится в 250 километрах от Кызылорды. Ученые считают, что когда-то там жили динозавры и другие виды животных, которых больше не встретишь на Земле. К этому сейчас у меня все новости. Партнеры выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 2, плюс 7, местами от 8 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 15, плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Курск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем привет. Это Зиверт. Ты слушаешь мою новую песню на радио Витебск.
3: Все мы изначально чайники.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Республиканская информационно-пропагандистская акция МЧС «Безопасные каникулы» стартует в Беларуси 15 мая. Международная федерация волейбола допустила национальные команды Беларуси к участию в турнирах под эгидой организации. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио «Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе правительства. Главы правительства обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в развитии договоренности президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина о наращивании белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества, достигнутых на переговорах 8 мая в Москве. Александр Турчин и Михаил Мишустин подтвердили важность активизации интеграционного взаимодействия в союзном государстве и Евразийском экономическом союзе, отметили в пресс-службе.
1: В мире.
2: Министерство сообщения Латвии продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Об этом сообщает латвийские СМИ. Отмечается, что на сегодня уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Министерство сообщения разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы.
1: В Беларуси.
2: Республиканская информационно-пропагандистская акция МЧС «Безопасные каникулы» стартует в Беларуси 15 мая, сообщили в МЧС. Главная цель – напомнить взрослым и детям о ценности жизни и необходимости соблюдения элементарных правил безопасности, предупредить пожары, трагедии на воде и другие несчастные случаи. Во время акции будут посещены школы, детские сады, пришкольные и оздоровительные лагеря, а также проведены масштабные мероприятия на открытых площадках в парках развлечений и отдыха, у дворцов культуры, кинотеатров, торгово-развлекательных центров и других популярных семейных локациях. Административный совет Международной федерации волейбола допустил национальные команды Беларуси к участию в турнирах под эгидой организации. Соответствующее письмо направлено в Белорусскую федерацию волейбола. Уточняется, что отмена санкций также действует и в отношении пляжных волейболистов. В БФВ отметили, что аналогичного решения, касающегося участия белорусских команд в континентальных турнирах, ждут и от Европейской конфедерации волейбола. На сегодня это все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах туман, во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 2, плюс 7, местами от 8 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 13-18, в Витебске плюс 15, плюс 17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов на вечеринку.

0: кошкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 2-7, местами до плюс 10. Завтра днем по региону 13-18 градусов тепла. В Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 2-7, местами до плюс 10. Завтра днем по региону 13-18 градусов тепла. Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 2-7, местами до плюс 10. Завтра днем по региону 13-18 градусов тепла. В Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. Take one look at you, you take

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения пульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11

Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 2-7, местами до плюс 10. Завтра днем по региону 13-18 градусов тепла. В Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 2-7, местами до плюс 10. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мультика.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Итак!

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 2-7, местами до плюс 10. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 2-7, местами до плюс 10. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 2-7, местами до плюс 10. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 2-7, местами до плюс 10. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 2-7, местами до плюс 10. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 2-7, местами до плюс 10. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.